искренне надеюсь, что мое позитивное настроение передается и тебе. Внутри себя я нашел тот самый островок стабильности и посреди хаоса внешнего мира нашел в нем опору. Во всяком случае, так учит гештальт, то направление, на которое я учусь последние 3 года на психотерапевта в Москве. Да-да, с некоторых пор я еще и психотерапевт. Надеюсь, те идеи, которые я вкладываю в каждый выпуск, тебе откликаются. Здесь нам тепло. Здесь нам хорошо и уютно. Это чил. Традиционно рядом с тобой.

0: Allô? Maurice? Tu es là? Allô?
1: Еще раз напоминаю, что этот выпуск можно послушать в двух вариантах: без рекламы и моего голоса, и с рекламой, и с моим голосом. Все это доступно в Chill Premium. Chill Premium. Еще лучше, чем Chill. На сегодня практически все. Я приглашаю тебя во все сообщества Chill от Телеграма до Инстаграма. Ну а мы традиционно услышимся спустя неделю здесь. Меня зовут Артем Дмитриев. Пока.
2: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

Ежедневное чудо, не чудо. Ежедневное горе, не горе. Настоящее горе другое. И о нем говорить не хочу я. Ежедневные блестки, как ветошь. Ежедневная ноша не давит. В ежедневные слезы не веришь. Не тревожит, надоедает. Лжет язык в ежедневном застолье. Бесконечные вопли, писклявы. Постоянные вздохи, не вздохи. Ежедневные клятвы, не клятвы. Ежедневная ссора, не ссора. Но над спелой росой нависая, вдруг встает ежедневное солнце, ошарашивая, потрясая. Ежедневной земли не убудет, и шепчу я, охрипнув от песен, пусть любовь ежедневную будет, ежедневной.

Russian Tunes. Дамы и господа, это Chill. И сегодня русская музыка звучит так –

Спонсор сегодняшнего выпуска – компания «Япония Трейд». Предлагает заказ автомобилей с внутренних рынков Японии и Южной Кореи. Как с правым, так и с левым рулем. Отправка из Владивостока в любой город России. Обращайтесь к нам, и вы увидите всю выгоду параллельного импорта. Телефон 8-423-206-0303. Сайт japonia-trade.rf. Спонсор сегодняшнего выпуска – компания «Япония Трейд».

0: свете.
1: Летит пустота минут снова ко мне навстречу. Тебя не хватает тут, и в сердце моем.

Трек-лист выпуска, а также возможность скачать треки себе в коллекцию всегда присутствуют на официальном сайте программы, а также на всех подкаст-платформах. Приглашаю тебя подписаться.

Сегодня в выпуске в меру известная группа «Сироткин», великие «Матисс» и «Садко», группа «Токио» с перепевкой своего нетленного хита, абсолютное открытие для меня московско-питерский дуэт «Bob and Subwave» и в конце классика от нестареющего «Дельфина». Это «Чилл» по-русски.

Вы слушаете самый востребованный подкаст в России по версии Apple под названием «Chill». Мы выходим в 141 городе трех государств посредством радио. А на прошлой неделе мы возглавили чарты внутри страны.

Ноябрь 2022 года. Мир все еще никак не придет в себя, стреляя себе то в одно колено, то в другое. Однако Chill 15-й год продолжает фиксировать свое перманентное присутствие в твоем пространстве. Все обязательно будет Chill, повторяю я вновь и вновь. И сегодня исключительно по-русски.

Russian Tunes. Сегодня русская музыка звучит так. Ваши лайки, комментарии, отзывы, подписки объективно влияют на улучшение мира. Почему? Да просто потому, что они приближают чилл к повсеместному присутствию. Больше людей узнает о такой музыке, тем светлее будет на душе. Все будет чилл.

На прошлой неделе, помимо доминирования в подкастах, мы запустили платную подписку Chill Premium. Все выпуски без голоса ведущего и без рекламы. Ознакомиться можно в подкастах на любом устройстве от Apple.

0: Спонсор сегодняшнего выпуска – компания «Япония Трейд» предлагает заказ автомобилей с внутренних рынков Японии и Южной Кореи. Как с правым, так и с левым рулем. Отправка из Владивостока в любой город России. Обращайтесь к нам, и вы увидите всю выгоду параллельного импорта. Телефон 8-423-206-0303. Сайт japonia-trade.rf. Спонсор сегодняшнего выпуска – компания «Япония Трейд».
1: Слушай, поехали на Аляску. Заведем у юрты собак. В полозе врежем коляску. Будем встречать рассвет консервами из Канады. Разглядывать волчий след, одеваясь в овечьи латы. Я говорю, бросай. Видишь, сегодня лето. А нужен один билет, чтобы уйти.

Слушай, там море цветных водопадов. По выходным там гуляет Бог, любит до полураспада. Поедем со мной к

0: Меня зовут Артем Дмитриев. Как тебе русская музыка сегодня? Твои комментарии я жду во всех социальных сетях, а также на всех подкаст-платформах. Просто для того, чтобы понять, в какой точке временного пространства мы находимся. Я верю, что мы услышимся спустя неделю, а через секунду классика. Здесь будет «Дельфин» со своей песней из 90-х «Дверь». Ну а на сегодня практически все. Услышимся спустя неделю. Пока!
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой.

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мною или сделано что-то. И что для себя, но что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной. Чтобы осенью стать в костре горящей листвой.

0: Полезная реклама. Рекламное место. Пожалуй, лучшие рекламные возможности, собранные в одном месте. Оперативность и внимание к задачам бизнеса. Рекламное место в Краснодаре. Подробности на сайте adspace.pro. Только эффективное размещение, 15 видов рекламы, просто выбрать, легко заказать. Подробности в описании.
1: Привет. Это Артем Дмитриев, бессменный автор и ведущий музыкальной программы «Чилл». Когда в 2007 году я задумывал проект, я не мог представить, что это продлится так долго. Сегодняшним ноябрьским днем мы празднуем 16,5-летие музыкальной программы «Чилл». И в честь этого месяц назад мы придумали новую рубрику. Называется «Ретроспектива». Строго говоря, эта рубрика уже присутствует в больших сообществах «Чилл», ВКонтакте и в Телеграме. Ретроспектива — это ностальгия. По тем самым временам, когда мы были моложе, когда чувства были ярче, хотя вру, чувства и сейчас яркие. И в этом мы можем с тобой убедиться в ближайший час в музыкальной программе «Чилл». Выпуск «Благодать» из 2017 года. Твоему вниманию.
2: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора.

Здравствуйте и добро пожаловать в музыкальную программу «Chill». Меня зовут Артем Дмитриев. Спонсор выпуска – итальянская фабрика «Малетти», которая приглашает вас окунуться в атмосферу красивого бизнеса. Многие успешные бизнесмены начинали свой бизнес с открытия салона красоты. Задумайтесь, выгодно ли открывать салон красоты. Дизайнерская мебель и парикмахерское оборудование высшего класса. Сочетание элегантности и минимализма. Простота и поразительная органичность, позволяющая ей дополнять любой интерьер. Сотрудничество с лучшими стилистами и ведущими косметическими брендами. Стартовые вложения невелики. Все подробности на сайте www.maletti.ru. Лето. Пусть даже и местами прохладное, с дождями, грозами и ураганами, но все-таки такое долгожданное, необходимое, волнующее и любимое лето. Музыкальная программа «Chill» по окончанию сегодняшнего выпуска, напитав вас музыкальными витаминами, традиционно отправляется в месячный отпуск. Я планирую посетить Санкт-Петербург, город Набережные Челны, Москву, Минск и Хельсинки. Надеюсь набраться сил, чтобы вернуть «Chill» обновленным и прекрасным. Ну а сегодня изумительный микс, где в одном часе встречаются, может быть, самые сильные артисты, умеющие создать ту самую необходимую нам благодать. Ведь это, пожалуй, самая красивая музыка на свете.

классический хит от французских электронщиков Telepop Music, который называется «Breathe», увидел свет 30 апреля 2001 года. Тогда же он и сделал коллектив повсеместно известными. Теперь же, спустя 16 лет, после триумфального шествия песни по всему миру и различных коллабораций с рекламными брендами, французский музыкант «Картель» сделал примечательный ремикс на композицию и вдохнул в нее второе дыхание. Что вы думаете по поводу песни? Если вам она нравится, голосуйте за нее в еженедельном голосовании за лучших в официальной группе Chill ВКонтакте vk.com/chillrussia. Нас там 106 тысяч человек, и мы постоянно делимся с вами подобной музыкой. Ну а следом новая работа где-то на стыке нового R&B и дипхауса, небесной красоты музыка, которая непременно погрузит нас в летнюю благодать. Проект R. Lumar, песня «Be Honest». Kill.

из главных инди-артистов Франции, ребята, которые все время уходят от навязанных им стилей и жанров, легко миксуют в своем творчестве и разбитное нудиско, и танцевальный хаос, и вот уже французскую романтику 70-х. Совершенно новый альбом, новая песня, группа «Феникс» «Goodbye, Soleil». Романтично, лирично и чертовски вкусно. Альбом, ребят, вышел меньше недели назад, и я описал бы его как саундтрек из старых фильмов, переигранный усатым диск-жокеем. «Феникс». 17 лет на сцене и продолжают радовать слух. Подобно музыкальной программе «Chill», которая отмечает свое десятилетие присутствия в эфире текущим летом. Ну а следом на градус бодрее, но от этого не менее задушевно, снова из Франции, парень по имени Бон Ивер и переделка его песни хорошо нам известным весельчаком

Еще один частый гость музыкальной программы «Chill» и лично моего трек-листа — это шатен из Америки Gold Room, по чьей песне я проехал всю Барселону в прошлом году на велосипеде. И тут летом уже 2017 года серия ремиксов и песня «Breaks» в новом прочтении. Один из самых ярких хитов с альбома Gold Room — «West of the West». Вообще, если вы хотите иметь у себя в коллекции нечто абсолютно жизнеутверждающее и бодрое, при этом совсем не агрессивное, такое, знаете, летнее, вот Gold Room как раз знает толк в этом деле. Дальше еще один наш любимчик, чья песня стала лучшей в 128-м выпуске музыкальной программы «Chill». Это берлинский музыкант Циммер с песней «Lost on You». И снова ремикс француза «Картель». Из 10 баллов это твердая девятка. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Production. Студия, подарившая нам Chill, предлагает особую услугу для особых задач – музыкальные поздравления. Специальный микс и голос ведущего программы Chill – это драгоценный подарок на день рождения, ко дню свадьбы или просто в любой день. Цены стартуют от 400 рублей. Подробности в группе vk.com/artdmitriev. Выпуск изготовлен студией Артем Дмитриев Продакшн. Меня зовут Артем Дмитриев, Уэйс Джеймс, известный под своим сценическим псевдонимом Лейют, американский электронный музыкант, диджей и продюсер, только что прозвучал в музыкальной программе Chill. Джеймс родился в Огайо и в настоящее время проживает в Лос-Анджелесе, Калифорния. Парень не первый раз поставляет нам качественный дип, под который так славно

Свежак от Марка и Вина из дуэта Crack and Smack. Дружба парней началась в далеком 2003 году. Никто не знал, что они вместе когда-либо займутся с музыкой, но оба с молодых ногтей увлекались диджейством. Это даже однажды их закинуло в холодную Россию, где они дали пару концертов. Сегодня их работа «I Don't Know Why», такой светлый soulful house, в музыкальной программе «Chill», которая отправляется в отпуск. В связи с этим я хочу поблагодарить всех своих админов группы ВКонтакте vk.com/chillrussia, кто делает для вас хорошо каждый день. Это Алена, Юлия, Анна, Ольга, Роман, Катрин и Илья. Также своего личного помощника Алексея, который помогает мне решать вопросы, чтобы я мог больше времени уделять музыкальной программе «Chill». Ну и звукорежиссерам Андрею и Алексею, которые просто делают красиво. Мы — это «Chill». И перед тем, как попрощаться, вот вам абсолютно новая работа от Blank & Jones, великих артистов от расслабляющей музыки. Ну и затем мы пойдем в рубрику «Классика».

0: Спонсор выпуска – итальянская фабрика «Малетти», которая приглашает вас окунуться в атмосферу красивого бизнеса. Многие успешные бизнесмены начинали свой бизнес с открытия салона красоты. Задумайтесь, выгодно ли открывать салон красоты. Дизайнерская мебель и парикмахерское оборудование высшего класса. Сочетание элегантности и минимализма. Простота и поразительная органичность, позволяющая ей дополнять любой интерьер. Сотрудничество с лучшими стилистами и ведущими косметическими брендами. Стартовые вложения невелики. Все подробности на сайте www.maletti.ru. Это был чилл номер 150. Я назвал его «Благодать». И я искренне надеюсь, что именно это чувство охватывает вас спустя час прослушивания. Меня зовут Артем Дмитриев. Мы услышимся с вами спустя месяц. Следите за обновлениями в официальной группе Chill ВКонтакте vk.com/chillrussia. Также подписывайтесь на мой инстаграм instagram.com/chillrussia. Ну и на моей персональной странице сайта «Контакт» вы также можете обнаружить информацию о том, когда именно выйдет новый выпуск музыкальной программы Chill. У нас осталась рубрика «Классика». Здесь сегодня те самые телепоп-мьюзик, французский коллектив, один из самых видных деятелей электронной музыки из Парижа. Образца 2001 года и их классическая песня «Breathe». Телепоп-мьюзик. На сегодня все. Услышимся. Пока.
1: Полезная реклама. Рекламное место. Пожалуй, лучшие рекламные возможности, собранные в одном месте. Оперативность и внимание к задачам бизнеса. Рекламное место в Краснодаре. Подробности на сайте adspace.pro. Только эффективное размещение, 15 видов рекламы, просто выбрать, легко заказать.
2: Подробности в описании.
3: Chill. Свежий выпуск ждет вас на сайте chillrussia.ru. Все будет chill.
4: Сделано в Артем Дмитриев Продакшн.

Вечера доброго, дамы и господа, как говорят на некоторых странных радиостанциях, вечера доброго. В сущности, в интернете не бывает ни утра, ни вечера, ни дня, поэтому смысла обозначать время суток совершенно нет. Здравствуй, дорогой друг, меня зовут Артем Дмитриев, это Chill. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. 16-й год в эфире. И мы продолжаем. Лето 2023 года, как говорят в народе, отгремело. Ну а мы-то остались, и впереди нас ждет осень, зима, весна и снова лето. Давай сегодня подводить итоги этих самых трех месяцев, самых желанных в году. Июня, июля и августа 2023 года. Перед тобой абсолютно свежий чил, хотя не такой уж и свежий, просто потому, что эти треки ты где-то слышал. А именно в выпусках, которые прозвучали этим летом. За каждый трек отдан голос в официальном сообществе Chill ВКонтакте, в котором много-много людей, я приглашаю тебя оттуда незамедлительно вступить. Мы там действительно каждую неделю голосуем за лучшие треки. И вот сегодня такая обзорная экскурсия на то, что с нами приключилось.

Хорошие новости для всех, кто слушает Chill, является то, что мы запустили круглосуточное радио. Радио Chill. 24 на 7, 365 дней в году. Все, что мы так любим, на одной радиостанции. Радио Chill. На официальном сайте она ждет тебя. chillrussia.ru. Просто нажми на play.

Эти три месяца, как и все предыдущие, наполнены невероятными событиями. Кто-то отправился в отпуск, кто-то отправился на фронт, к сожалению. Все продолжается, и в этом смысле 2023 ничем не отличается от 2022 и 2021, хотя в некоторых кулуарных разговорах я слышу следующие мысли. Пожалуйста, верните 2021, когда был коронавирус, когда мы просто сидели дома, смотрели ютубчик, кинофильмы, кушали вкусненько и ничего нам особо не угрожало. На это я отвечаю. То, что прошлое всегда выглядит безопасно и уютненько, не случайно. Мы его уже прожили, все проблемы решены. А вот что нас ждет впереди, та самая неопределенность, которой переполнено бытие. Сейчас музыкальная программа «Chill». И здесь и будет сегодняшняя точка опоры. «Best of Chill» — лучшее за лето 2023 года.

Меня по-прежнему зовут Артем Дмитриев, моя улыбка освещает мое лицо, и эта радость, надеюсь, передается и тебе. Просто потому, что в последние 2,5 недели этого ушедшего от нас лета я побывал в разных-разных городах, передаю привет Калининграду, Зеленоградску, Анталии, Самаре и, конечно, Москве. Все эти города имели честь видеть меня на своих улицах. В Калининграде меня ждали соревнования, в Зеленоградске потрясающей красоты набережные, в Анталии я валялся на пляже, в Самаре пил винишко, а в Москве мог под дождем. И вот теперь я в Петербурге и делаю новый выпуск музыкальной программы «Chill», который называется «Лучшее за лето 2023-го». Экономлю твое время, если ты не слышал все предыдущие выпуски. Вот тебе один, в котором все самое

по-прежнему продолжают поступать тревожные новости с разных концов планеты. В этом смысле я хочу спросить тебя, а когда было по-другому? В чем новинка этой ситуации? Новости, тревожные или радостные, будут присутствовать в нашей жизни всегда. Наша задача — сохранять баланс, искать тот самый чил, за которым, в сущности, все мы гоняемся. Ведь чил — это кристальное изумение.

Сегодняшний выпуск, как и все предыдущие, изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн, находящийся в городе Санкт-Петербурге, в самом центре этого города. Там мы занимаемся разными вещами, но самое важное — это музыкальные поздравления. Действительно, особый подарок для особых ценителей, для тех, кто хочет поздравить любимых с днем рождения, с годовщиной отношений, с Новым годом оригинальным способом. Музыкальные поздравления. Действительно небанальный подарок от создателей Chill. Подробности и заказ на сайте студии artdmitriev.ru. Приглашаю.

Как ни странно, в этом году я улыбался больше, чем в предыдущие. Хотя, казалось бы, общий фон совсем не располагает к этому. Однако жизнь всегда продолжается во все времена и во всех жизненных ситуациях. Мы живы, относительно здоровы, и все обязательно будет

одна мысль пришла мне в голову, пока я перемещался по планете. В очередной раз я сменил одну страну на другую и обратно, всматривался в лица людей, которые живут в разных концах планеты, и общее между нами одно. Все мы хотим жить, и все мы хотим жить счастливо. В конце концов, я не видел ни одного города, который хочет жить плохо. Везде люди хотят радоваться жизни, вкусно кушать, гулять по набережным, есть мороженое и растить детей. И это нормально, и это хорошо. Рано или поздно везде будет безоблачное небо, и все обязательно будет чилл.

Сегодня в музыкальной программе «Чилл» я обозреваю 3 месяца жизни. Лето 2023-го. Best of. Чем хороша музыка? Это тем, что может вернуть нас в те самые ситуации и состояния, в которых просто так не оказаться. Своеобразная машина времени — это ваша музыка. С детства я использую этот метод, чтобы предаваться самым романтическим воспоминаниям. Музыка — это якорь, который ведет меня на самую глубину моих переживаний и чувств. Надеюсь, и во всяком случае, читая твои комментарии во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма, с тобой происходит ровно то же самое. Пожалуй, именно для этого я и создаю «Чилл».

Это уж действительно традиция длиною в 16 лет. Тогда, в августе 2007 года, я задумал челлендж. Каждую неделю я буду делать новый выпуск, в котором будет самая красивая музыка на свете. Ну и, конечно, приправленная моим голосом. Я разыскиваю эти треки по всем закоулкам интернета. И не только. Раньше это были компакт-диски, а сейчас, конечно, стриминговые сети. Однако все это делается вот этими вот ручками, на которые я прямо сейчас смотрю, находясь в собственной студии. Чил — рукотворное произведение. И, надеюсь, так и будет впредь. На прошлой неделе я прочитал, что наконец-то нейросети с легкостью заменяют голоса, и всех людей, которые озвучивают что-либо, ждет забвение и смерть. Это, конечно, очень грустно, однако надеюсь, что наша человеческая нота, наши человеческие взаимоотношения с тобой останутся неприкосновенными. И в мире нейросетей, искусственного интеллекта, компьютеров и смартфонов все-таки мы найдем друг друга. Это чил. Только живое.

Это лето было действительно разнообразно. Будет интересно почитать твои комментарии во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма. Как ты проводил лето и под какую музыку? Что именно с тобой происходило? Мой короткий эпизод. Готовя очередной выпуск музыкальной программы «Чилл», я как раз тогда находился на детоксе в глубоком-глубоком лесу. Я выкинул на помойку свой смартфон, и только музыка, лес, велосипед, я и мои мысли, и все. Светит ярко солнышко, мне тепло, меня обдувает свежий ветер. Короче, жизнь удалась. И такой чил сегодня.

Сентябрьским днем подводим итоги ушедших 3 месяцев лета 2023 года. Наверное, мы будем вспоминать его как одно из самых тревожных лет за последнее время, и ты сам знаешь почему. Надеюсь, что спустя год ситуация будет совсем иначе. Или наоборот. Я буду говорить: дайте мне 2023, тогда было попроще, а вот теперь, когда инопланетяне вторглись на Землю, теперь-то точно трэш.

кстати говоря, получаю комментарии о том, что мое общение внутри музыкальной программы «Chill» с тобой совсем изменилось. Раньше было другое, более искусственное. А сейчас я как будто с тобой действительно говорю. Более такое естественное общение. Да, действительно, признаю, я записываю «Chill» буквально вживую. И мне кажется это ценным, особенно учитывая искусственный интеллект, который проступает сквозь интернет и наступает на всех нас. И «Черное зеркало» — самый сериал, в котором все предсказано, как будто бы снимается вместе с нами в главной роли. Напиши мне, мне также интересно послушать, как тебе подобная подача материала и подобное общение с тобой, более естественное, более живое. И, надеюсь, тебе заходит. Это «Chill». Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Привет, Артем. Хочу от тебя ребенка. Не единожды я получаю подобные сообщения как раз в социальной сети. Без названия «Хочу от тебя ребенка». Читать такое приятно, безусловно. Что с этим делать, не очень ясно. Благодарю за доверие. Надеюсь, ты, дорогая девушка, не делаешь свое суждение, опираясь только на мой голос. У меня есть еще много всего другого. Не факт, что тебе понравится, потому что я обычный живой человек, который делает

Такие вот итоги лета 2023 года. С одной стороны, они музыкальные. К сожалению, многие артисты перестали творить и перестали выпускать новые треки. Во всяком случае, в Российской Федерации это очень-очень грустно. В Украине то же самое происходит. Однако остальной мир продолжает творить. Например, в рамках выпусков Deep мы послушали просто потрясающий Deep House, под который не просто хочется танцевать, а хочется жить. Впредь обязуюсь разыскивать эти самые треки по сусекам и экономить твое время, предлагать тебе эту музыкальную подборку вместе с моим голосом. Как выясняется, это основная ценность внутри музыкальной программы Chill. Ну, в какой-то степени соглашусь, потому что интернет повсеместно всех сделает из нас роботов, и что-то человеческое будет нам чуждо, наконец, к сожалению. Короче, спустя 3 месяца будет новый Best Of, а я начинаю новую главу сентябрьским днем. Впереди продолжение приключений, в которых все обязательно будет чилл.

Сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн, где мы занимаемся звуком. Я приглашаю тебя на официальный сайт студии artdmitriev.ru ознакомиться с тем, что мы умеем делать лучше всех. artdmitriev.ru. Оставляем заказчиков довольными уже много лет. Ждем только тебя. Приходи.

0: голос и эта прекрасная музыка были услышаны тобой, в конце концов, без тебя, и что не имеет смысла. Обратная связь и контакт — вот что самое важное в медиамире. Мы услышимся спустя неделю. Я готовлю для тебя в новом сезоне много всего прикольного. Как говорят в интернетах, много всего интересного. И это действительно так. Не переключайтесь, как говорит Малахов. До встречи. Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой.

Маletti. Дизайнерская мебель и аксессуары, которые создадут лаунж-зоны дома или в офисе. Безукоризненное качество и персонализированный интерьерный подход. Ваш личный проводник в мир красоты и вдохновения. Подробнее на maletti.ru.

Назад в будущее. Время ускользает сквозь пальцы. Луна сменяет солнце. Ветра дуют, реки бегут.

вдали от будней, подальше от рутины, вне тревог и сомнений. Chill. Музыка, прерывающая суету.

305 раз я говорю тебе здравствуй. Здравствуй, мой далекий и близкий друг. Я Артем Дмитриев. В этот момент, когда ты слушаешь «Чилл», я вглядываюсь в голубые небеса.

там наверху блестит светило. Его горячие лучи достигают моего тела, и оно расплывается в неге. Звук проникает в меня, и я пульсирую вместе с ним.

недели в неделю я ныряю вместе с тобой. Из прошлого в будущее, из воспоминаний в осязаемую реальность. Нахожу новые смыслы, обретаю себя. Мы с тобой смотрим в будущее с оптимизмом. Пусть так и будет.

конце концов, стоит просто верить. Дождь не льет вечно. Даже полярная ночь сменяется днем. И снова теплый ветер укутает тебя. И любовь победит.

Пусть музыка звучит. В этом безбрежном океане звуков для каждого есть место. Ты всегда обнаружишь меня здесь. Я жду. Приходи.

Листая новостные сводки, кажется, что мир летит в бездну. Но давай возьмем себя в руки. Все это уже бывало с нами. И все, в конце концов, изменилось. Почему бы не помнить об этом сегодня?

0: Говорят, что будущее уже здесь. Воспоминаниями прошлого оно напоминает о своей реальности. Будущее уже здесь, и мы, жители новой действительности, должны помнить, что все обязательно, рано или поздно, будет...
1: Чем?

Меня зовут Артем Дмитриев. Приглашаю тебя в самое большое сообщество Chill ВКонтакте. У нас большая компания, и мы ждем только тебя.

ностальгия по прошлому. Музыка, словно бы рожденная в 80-е, но на самом деле в 2022 году. Подобные выпуски доступны всегда в подкастах. Все ссылки на официальном сайте программы chillrussia.ru.

Маletti. Дизайнерская мебель и аксессуары, которые создадут лаунж-зоны дома или в офисе. Безукоризненное качество и персонализированный интерьерный подход. Ваш личный проводник в мир красоты и вдохновения. Подробнее на maletti.ru.

когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

0: Полезная реклама. Рекламное место. Пожалуй, лучшие рекламные возможности, собранные в одном месте. Оперативность и внимание к задачам бизнеса. Рекламное место в Краснодаре. Подробности на сайте adspace.pro. Только эффективное размещение, 15 видов рекламы, просто выбрать, легко заказать. Подробности в описании.
1: Привет. Это Артем Дмитриев, бессменный автор и ведущий музыкальной программы «Чилл». Когда в 2007 году я задумывал проект, я не мог представить, что это продлится так долго. Сегодняшним ноябрьским днем мы празднуем 16,5-летие музыкальной программы «Чилл». И в честь этого месяц назад мы придумали новую рубрику. Называется «Ретроспектива». Строго говоря, эта рубрика уже присутствует в больших сообществах «Чилл», ВКонтакте и в Телеграме. Ретроспектива — это ностальгия. По тем самым временам, когда мы были моложе, когда чувства были ярче, хотя вру, чувства и сейчас яркие. И в этом мы можем с тобой убедиться в ближайший час в музыкальной программе «Чилл». Выпуск «Благодать» из 2017 года. Твоему вниманию.
2: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора. Чилл с Артемом Дмитриевым.

Здравствуйте и добро пожаловать в музыкальную программу «Chill». Меня зовут Артем Дмитриев. Спонсор выпуска – итальянская фабрика «Малетти», которая приглашает вас окунуться в атмосферу красивого бизнеса. Многие успешные бизнесмены начинали свой бизнес с открытия салона красоты. Задумайтесь, выгодно ли открывать салон красоты. Дизайнерская мебель и парикмахерское оборудование высшего класса. Сочетание элегантности и минимализма. Простота и поразительная органичность, позволяющая ей дополнять любой интерьер. Сотрудничество с лучшими стилистами и ведущими косметическими брендами. Стартовые вложения невелики. Все подробности на сайте www.maletti.ru. Лето. Пусть даже и местами прохладное, с дождями, грозами и ураганами, но все-таки такое долгожданное, необходимое, волнующее и любимое лето. Музыкальная программа «Chill» по окончанию сегодняшнего выпуска, напитав вас музыкальными витаминами, традиционно отправляется в месячный отпуск. Я планирую посетить Санкт-Петербург, город Набережные Челны, Москву, Минск и Хельсинки. Надеюсь набраться сил, чтобы вернуть «Chill» обновленным и прекрасным. Ну а сегодня изумительный микс, где в одном часе встречаются, может быть, самые сильные артисты, умеющие создать ту самую необходимую нам благодать. Ведь это, пожалуй, самая красивая музыка на свете.

классический хит от французских электронщиков Telepop Music, который называется «Breathe», увидел свет 30 апреля 2001 года. Тогда же он и сделал коллектив повсеместно известными. Теперь же, спустя 16 лет, после триумфального шествия песни по всему миру и различных коллабораций с рекламными брендами, французский музыкант «Картель» сделал примечательный ремикс на композицию и вдохнул в нее второе дыхание. Что вы думаете по поводу песни? Если вам она нравится, голосуйте за нее в еженедельном голосовании за лучших в официальной группе Chill ВКонтакте vk.com/chillrussia. Нас там 106 тысяч человек, и мы постоянно делимся с вами подобной музыкой. Ну а следом новая работа где-то на стыке нового R&B и дипхауса, небесной красоты музыка, которая непременно погрузит нас в летнюю благодать. Проект R. Lumar, песня «Be Honest». Kill.

главных инди-артистов Франции, ребята, которые все время уходят от навязанных им стилей и жанров, легко миксуют в своем творчестве и разбитное нудиско, и танцевальный хаос, и вот уже французскую романтику 70-х. Совершенно новый альбом, новая песня, группа «Феникс». «Goodbye, Soleil». Романтично, лирично и чертовски вкусно. Альбом, ребят, вышел меньше недели назад, и я описал бы его как саундтрек из старых фильмов, переигранный усатым диск-жокеем. «Феникс». 17 лет на сцене и продолжают радовать слух. Подобно музыкальной программе «Chill», которая отмечает свое десятилетие присутствия в эфире текущим летом. Ну а следом на градус бодрее, но от этого не менее задушевно, снова из Франции, парень по имени Бон Ивер и переделка его песни хорошо нам известным весельчаком Оливер.

Один частый гость музыкальной программы «Чилла» лично моего трек-листа — это шатен из Америки Gold Room, по чьей песне я проехал всю Барселону в прошлом году на велосипеде. И тут летом уже 2017 года серия ремиксов и песня «Breaks» в новом прочтении. Один из самых ярких хитов с альбома Gold Room — «West of the West». Вообще, если вы хотите иметь у себя в коллекции нечто абсолютно жизнеутверждающее и бодрое, при этом совсем не агрессивное, такое, знаете, летнее, вот Gold Room как раз знает толк в этом деле. Дальше еще один наш любимчик, чья песня стала лучшей в 128-м выпуске музыкальной программы «Chill». Это берлинский музыкант Циммер с песней «Lost on You». И снова ремикс француза «Картель». Из 10 баллов это твердая девятка. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Студия, подарившая нам Chill, предлагает особую услугу для особых задач – музыкальные поздравления. Специальный микс и голос ведущего программы Chill – это драгоценный подарок на день рождения, ко дню свадьбы или просто в любой день. Цены стартуют от 400 рублей. Подробности в группе vk.com/artdmitriev. Выпуск изготовлен студией Артем Дмитриев Продакшн. Меня зовут Артем Дмитриев, Уэйс Джеймс, известный под своим сценическим псевдонимом Лейют, американский электронный музыкант, диджей и продюсер, только что прозвучал в музыкальной программе Chill. Джеймс родился в Огайо и в настоящее время проживает в Лос-Анджелесе, Калифорния. Парень не первый раз поставляет нам качественный дип, под который так славно жить.

свежак от Марка и Вина из дуэта Crack and Smack. Дружба парней началась в далеком 2003 году. Никто не знал, что они вместе когда-либо займутся с музыкой, но оба с молодых ногтей увлекались диджейством. Это даже однажды их закинуло в холодную Россию, где они дали пару концертов. Сегодня их работа «I Don't Know Why», такой светлый soulful house, в музыкальной программе «Chill», которая отправляется в отпуск. В связи с этим я хочу поблагодарить всех своих админов группы ВКонтакте vk.com/chillrussia, кто делает для вас хорошо каждый день. Это Алена, Юлия, Анна, Ольга, Роман, Катрин и Илья. Также своего личного помощника Алексея, который помогает мне решать вопросы, чтобы я мог больше времени уделять музыкальной программе «Chill». Ну и звукорежиссерам Андрею и Алексею, которые просто делают красиво. Мы — это «Chill». И перед тем, как попрощаться, вот вам абсолютно новая работа от Blank & Jones, великих артистов от расслабляющей музыки. Ну и затем мы пойдем в рубрику «Классика».

0: Спонсор выпуска – итальянская фабрика «Малетти», которая приглашает вас окунуться в атмосферу красивого бизнеса. Многие успешные бизнесмены начинали свой бизнес с открытия салона красоты. Задумайтесь, выгодно ли открывать салон красоты. Дизайнерская мебель и парикмахерское оборудование высшего класса. Сочетание элегантности и минимализма. Простота и поразительная органичность, позволяющая ей дополнять любой интерьер. Сотрудничество с лучшими стилистами и ведущими косметическими брендами. Стартовые вложения невелики. Все подробности на сайте www.maletti.ru. Это был чилл номер 150. Я назвал его «Благодать». И я искренне надеюсь, что именно это чувство охватывает вас спустя час прослушивания. Меня зовут Артем Дмитриев. Мы услышимся с вами спустя месяц. Следите за обновлениями в официальной группе Chill ВКонтакте vk.com/chillrussia. Также подписывайтесь на мой инстаграм instagram.com/chillrussia. Ну и на моей персональной странице сайта ВКонтакт вы также можете обнаружить информацию о том, когда именно выйдет новый выпуск музыкальной программы Chill. У нас осталась рубрика «Классика». Здесь сегодня те самые телепоп-мьюзик, французский коллектив, один из самых видных деятелей электронной музыки из Парижа. Образца 2001 года и их классическая песня «Breathe». Телепоп-мьюзик. На сегодня все. Услышимся. Пока.
1: Полезная реклама. Рекламное место. Пожалуй, лучшие рекламные возможности, собранные в одном месте. Оперативность и внимание к задачам бизнеса. Рекламное место в Краснодаре. Подробности на сайте adspace.pro. Только эффективное размещение, 15 видов рекламы. Просто выбрать, легко заказать.
2: Подробности в описании.
3: Chill. Свежий выпуск ждет вас на сайте chillrussia.ru. Все будет chill.
4: Сделано в Артем Дмитриев Продакшн.

Здравствуй, дорогой друг. Добро пожаловать в Чилл. То самое место, где спокойно. На один час мы берем в аренду все спокойствие мира. Будем расслабляться, отдыхать. Как я говорил в предыдущих выпусках, здесь всегда светит солнце. Можно выдохнуть. Это Чилл. И сегодня музыка для уютного вечера.

Прежде чем мы отправимся в это путешествие навстречу закату, хочу поприветствовать всех, кто только что к нам присоединился. Не секрет, что проекту в этом году исполняется 16 лет. С нами было всякое. Лично у меня не всегда хватает мотивации на новый выпуск. Однако, несмотря ни на что, я продолжаю. Так вот, здравствуй, новый слушатель, новый подписчик. Всегда рад твоему вниманию. Ну и, конечно, не забываю про стареньких, тех, кто со мной десяток лет. Добро пожаловать!

Музыка, полная нежности и любви. Сегодня в музыкальной программе «Chill». Вот этими вот ручками, на которые я прямо сейчас смотрю, сделан этот выпуск. Никакого искусственного интеллекта. Только живое сердце, мои настоящие эмоции и связь с тобой, которую не подделать.

Да-да, настаиваю на том, что эта музыкальная подборка изготовлена человеком. В наши сложные времена это является преимуществом и главным отличием. Стриминг наступает со всех сторон, а здесь у нас ламповое звучание. Все как в старые добрые времена. Как когда-то мы слушали радиостанции, сидя дома перед радиоприемником, и голос ведущего сообщал что-то теплое. Так и сегодня в Chill. Музыка для уютного вечера.

Чисто стилистически это... Легкая поп-музыка, соул-джаз и всякие вкусности, которые обычно не представлены на крупных радиостанциях. Да, мы живем в удивительные времена. Искусственный интеллект наступает, однако не каждому есть место. Это чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

artdmitriev.ru. Все, что про звук, это ко мне. artdmitriev.ru. Артем Дмитриев Продакшн. Оставляю заказчиков довольными. Уже очень давно. Приходи.

периодически я зарываюсь в свою большую музыкальную библиотеку, которая насчитывает порядка 30 тысяч композиций, рыщу там в поисках красоты, и вот, пожалуйста. Сегодняшний выпуск родился естественным образом. Роды принимал лично я. Теперь и ты становишься свидетелем бесконечной музыкальной красоты, которая доступна нам для вкушания. Это чил. Сегодня уютный вечер, багряный закат, ну, может быть, капли вина. Не правда ли? Хороший набор.

действительно бывают такие вечера. По-настоящему спокойные и целостные. То время, где нет сомнений, нет одиночества. Есть лишь уютное созерцание происходящего. Такие минуты хочется замедлить. В больших городах это очень сложно. Однако никто не сказал, что сложно равно невозможно. Возможно. Кресло, плед, музыка и чилл.

Возможно, тебе покажется, что мой голос звучит вполне стабильно, несмотря на то, что в начале выпуска я сказал, что делать его сегодня особенно сложно. Действительно, периодически на меня, как на обычного человека, накатывает и депрессия, и какие-то сложные переживания, и совсем не остается места на чил. Периодически сама жизнь ставит мне подножку, и я кубарем лечу вниз. Бывает достаточно болезненно. Однако мой челлендж продолжается. Много времени назад я принял решение. Каждую неделю новый выпуск и новый чил.

пролистываю комментарии, читаю твои личные послания ко мне, полные слов поддержки, сочувствия, понимания. Благодарю тебя за это. Мир действительно бывает жесток. К каждому, не только ко мне. Как устоять в этом идеальном шторме, который сваливается на нас периодически? Как, осознавая, что впереди у каждого куча проблем, сохранять стойкость и верить в чудеса и в счастье? Как быть радостным посреди безумия? Как сохранять рассудок в бушующих водах океана жизни? Меня зовут Артем Дмитриев. Эти риторические вопросы для тебя. Будет минутка, подумай. А если нет, просто слушай музыку. И все обязательно будет чилл.

спокойно вокруг. Красиво и приятно. Успокоение. Мир в гармонии. И ты, как часть этого мира, занимаешь свое почетное место. Каждый из нас свидетель собственной жизни. Мы на первом ряду этого большого киносеанса. Здесь будет разное. И приключения, и погони, и любовные сюжеты, и просто минуты спокойствия, такие, как сейчас. Музыка для уютного вечера. Сегодня в музыкальной программе «Chill».

Сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. И мы предлагаем особую услугу для особых задач – музыкальные поздравления. Музыкальные поздравления – действительно не банальный подарок от создателей Chill. На день рождения, на день свадьбы, на годовщину отношений и вообще по любому поводу. Музыкальные поздравления. Заказ музыкальных поздравлений на сайте artdmitriev.ru.

слову, совсем недавно мы запустили особую подписку. Раз уж мы живем в эпоху интернета, почему бы и нет? Называется она Chill Premium. Доступна ВКонтакте, в подкастах компании Apple, а также в Телеграме. Chill Premium. То же самое, что Chill, только лучше. Тебе доступны каждый выпуск без рекламы и без моего голоса, а также с моим голосом, офф-топ и всеобщее почитание. Те, кто поддерживает меня рублем, записывается в книге жизни на особых страницах. Chill Premium. Подписывайся.

периодически думаю о том, что я бы хотел бы жить в этой музыке, да и не только в этой, вообще в музыке. С детства я провожу десятки часов в день, прослушивая треки, фантазируя о разном. И в некоторые особо сложные моменты моей жизни именно музыка вытащила меня. Каждую неделю я воздаю дань музыкантам, которые сыграли не последние роли в моей биографии. Я говорю им спасибо. Это чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

если быть совсем дотошным, то, конечно, треки, представленные в сегодняшнем выпуске, это музыка, отражающая прошлое. Совершенно очевидно, что там, в далеких десятых или нулевых, созданы потрясающие песни, которые теперь пылятся на полках истории. Мне очень хочется, чтобы ты услышал их. Часть тебе знакома, часть нет. Однако приятно предаваться воспоминаниям, ведь музыка — это настоящая машина времени. Сел и поехал.

Пока делаю сегодняшний выпуск, улыбка не сходит с уст. Вот уж действительно. Приятные моменты вошли в чат. Здравствуй, прошлое. Ты была прекрасна. Однако грустно осознавать, что музыканты, которые создали эти произведения, часть из них уже давно нет на планете. Они покинули этот мир, оставив нам свои голоса, свои чувства и свои мысли. И, к счастью, мы можем наслаждаться этими произведениями. Думая о смерти, думая о жизни, думая о главных вопросах бытия.

Все хорошее, да и все плохое имеет свойство заканчиваться. Одновременно это и хорошая, и плохая новость. Да, минуты счастья пусть продлятся вечно, минуты грусти пусть длятся секунды. Возможно ли это? Конечно же, нет. Однако никто не мешает нам мечтать о несбыточном и верить в чудо. Сегодня как раз тот самый вечер, когда это можно, вполне уместно, можно откинуть от себя весь конструктив, всю логику и, наконец, быть тем самым ребенком, который просто бегает, радуется, кричит от того, что сама жизнь бьется в его сердце. Это настоящий чил и потрясающая музыка.

мурашки по коже. Обожаю эти моменты. Музыка внутри меня. Все невзгоды прочь. Бури утихнут. Небо, озарившись багрянцем, представит в мое личное пользование свой самый лучший закат. Рядом близкий человек, и все на своих местах. Это и есть настоящий чил. То самое состояние, за которым я лично бегаю по разным концам планеты, с разной степенью успешности, надо сказать. Иногда оказывается, что чил находится дома. И все эти тысячи километров, которые я преодолел на разных видах транспорта, были лишними. Дома. Диван, музыка,

0: Сегодняшний выпуск я назвал «Музыка для уютного вечера». Насколько верно это название? Напиши в комментариях в любой из социальных сетей, где есть чилл. Я с удовольствием почитаю. Как по мне, именно таким и должен быть уютный вечер. Спокойный, романтичный, утонченный, местами эклектичный, но главное – с хорошим вкусом. Жду тебя и твои комментарии во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма. Ведь чил есть везде. И еще намекну перед тем, как попрощаться на неделю. Мы сделали радиостанцию. Да-да, свою личную радиостанцию. Теперь и твою. Называется она «Радио Чилл». Доступна на официальном сайте программы chillrussia.ru. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Такая, а также другая музыка, но в духе чилл. Приходи, ждем только тебя. Ну, а меня зовут Артем Дмитриев. Я благодарю всех новых и старых за внимание. Продолжаем делать общее дело. Этот мир обязан стать лучше. Услышимся спустя неделю. Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.
2: I don't miss you.

0: Маletti. Дизайнерская мебель и аксессуары, которые создадут лаунж-зоны дома или в офисе. Безукоризненное качество и персонализированный интерьерный подход. Ваш личный проводник в мир красоты и вдохновения. Подробнее на maletti.ru.
1: Назад в будущее. Время ускользает сквозь пальцы. Луна сменяет солнце. Ветра дуют, реки бегут. Жизнь продолжается. Чил.

Вдали от будней, подальше от рутины, вне тревог и сомнений. Chill. Музыка, прерывающая суету больших городов. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Chill. Еженедельно один час наедине с собой. Автор и ведущий программы Артём Дмитриев.

305 раз я говорю тебе здравствуй. Здравствуй, мой далекий и близкий друг. Я Артем Дмитриев. В этот момент, когда ты слушаешь «Чилл», я вглядываюсь в голубые небеса.

там наверху блестит светило. Его горячие лучи достигают моего тела, и оно расплывается в неге. Звук проникает в меня, и я пульсирую вместе с ним.

Из недели в неделю я ныряю вместе с тобой. Из прошлого в будущее, из воспоминаний в осязаемую реальность. Нахожу новые смыслы, обретаю себя. Мы с тобой смотрим в будущее с оптимизмом. Пусть так и будет.

конце концов, стоит просто верить. Дождь не льет вечно. Даже полярная ночь сменяется днем. И снова теплый ветер укутает тебя. И любовь победит.

пусть музыка звучит. В этом безбрежном океане звуков для каждого есть место. Ты всегда обнаружишь меня здесь. Я жду. Приходи.

От Инстаграма до Телеграма, от Ютуба до ТикТока. Чил есть везде. Найди меня в Гугле и Яндексе. Найди с

Листая новостные сводки, кажется, что мир летит в бездну. Но давай возьмем себя в руки. Все это уже бывало с нами. И все, в конце концов, изменилось. Почему бы не помнить об этом сегодня?

0: Говорят, что будущее уже здесь. Воспоминаниями прошлого оно напоминает о своей реальности. Будущее уже здесь, и мы, жители новой действительности, должны помнить, что все обязательно, рано или поздно, будет...
1: Kill.

Меня зовут Артем Дмитриев. Приглашаю тебя в самое большое сообщество Chill ВКонтакте. У нас большая компания, и мы ждем только тебя.

ностальгия по прошлому. Музыка, словно бы рожденная в 80-е, но на самом деле в 2022 году. Подобные выпуски доступны всегда в подкастах. Все ссылки на официальном сайте программы chillrussia.com.

Маленти. Дизайнерская мебель и аксессуары, которые создадут лаунж-зоны дома или в офисе. Безукоризненное качество и персонализированный интерьерный подход. Ваш личный проводник в мир красоты и вдохновения. Подробнее на maletti.ru.

когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

0: Я одна. Совсем одна.
1: Я один. Тотально один. Будем вместе. Чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Я аккуратно говорю тебе здравствуй. Аккуратно, потому что холодная реальность февраля, стужа вьюга. Все это не самые комфортные погодные условия для жизни. Приглашаю тебя к теплому огню. Потрескивают поленья. Жар согревает руки.

здесь есть другие. Даже если сегодня тебе одиноко, помни, здесь есть другие. Наш голубой шар с 8 миллиардами людей стремительно движется сквозь космическое пространство в неизвестном направлении. И все мы вместе такие разные, такие непохожие друг на друга, в сущности, одно единое целое. И это осознание объединяет нас, тебя, меня и остальные 8 миллиардов людей.

Это Chill. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Сегодня в особенном формате.

Еще пару месяцев, и начнется весна. Затем лето. Я жду его с нетерпением. Обожаю, когда поют птицы. Ласковые лучи обжигают тело. Теплый ветер позволяет, наконец, раздеться. Ну а пока этого нет, мы будем согревать друг друга тем, что у нас есть. Наши сердца, которые отсчитывают ход жизни.

имеешь некоторые требования. Да-да, так бывает. Даже музыкальная программа «Chill» требует что-то от тебя. Конечно, я шучу. Все, что от тебя потребуется, слушать. Все свои органы чувств сконцентрировать в одно. В одно большое «слышу».

Меня зовут Артем Дмитриев. Уже 16 лет я провожу с тобой эти практики. Практики встречи с самим собой. И вот парадокс. Мы сидим с тобой посреди 8-миллиардного населения. А встреча с тобой. Удивительно, не правда ли? Магия этой жизни в том, что ты всегда на встрече с самим собой. Ты доступен сам себе. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Некоторые считают, что это проклятие — быть наедине с собой. Однако психологические науки, а также эзотерические знания рекомендуют нам практиковать подобные мероприятия как можно чаще. Закрыть глаза —

Хотя говорят, что под мой голос совершенно изумительно засыпать. Давай проверим. В конце концов, сон — не такой уж плохой результат.

Прежде чем мы отправимся с тобой в длинное путешествие, длиною в час, я напоминаю тебе, что сегодняшний выпуск изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн, и предлагаю ознакомиться с большим количеством услуг, которые мы оказываем. artdmitriev.ru. Оставляю заказчиков довольными уже много лет. Надеюсь, и тебя оставлю.

каждого человека в жизни бывают такие ситуации, когда необходим совет мудрого человека. Удивительным образом наше бессознательное, наше истинное «Я» знает все ответы. Все ответы содержатся внутри нас. При помощи медитации мы можем наладить контакт с бессознательным и получить ответ на любой интересующий вопрос. Давай проверим. Наблюдай за своими ощущениями в процессе. Отслеживай, какие эмоции ты испытываешь. Какие мысли при этом сопровождают тебя. Все эти факты очень важны для того, чтобы медитация оказалась по-настоящему полезной. Устраивайтесь поудобнее. Осознайте положение своего тела.

Если у вас есть реальная возможность закрыть глаза, сделайте это. Позвольте этому трансу углубляться. Считается, что закрытые глаза способствуют погружению в бессознательное. Можно достичь того уровня, который необходим сейчас для внутренней работы. Можно поразмышлять о том, что в разные времена, в разных странах и у разных народов существовали различные способы, которые помогают разрешить проблемы и достигнуть своих целей. Один из таких способов, который издавна практикуется на Востоке, заключается в том, чтобы обратиться к более старшему и мудрому учителю. Такой учитель обычно живет вдали от людей, часто в горах. И для того, чтобы отправиться к учителю, надо на время оставить позади все свои повседневные дела и заботы, и, наконец, отправиться к учителю.

Ты подходишь к подножью горы и начинаешь подъем. Ты оказываешься в лесу, который растет в нижней части горы. Можно продвигаться, постепенно поднимаясь, и видеть все, что тебя окружает. Деревья, кусты, травы. Все звуки доступны тебе. И чувства.

когда кончается лес, начинаются горные луга. Твой путь лежит среди всего этого многоцветия. Разнообразие форм и красок. Под высоким небом доносится птичья трель. Можно продвигаться в своем темпе, поднимаясь при этом все выше и выше. Наконец луга заканчиваются. Там, на границе лугов и скал, живет учитель. Он выходит к тебе навстречу. Рассмотри его повнимательнее. «Здравствуй, путник», — говорит тебе учитель. «Зачем ты пришел ко мне?» Теперь обращайся к нему со своей просьбой. Выскажи ему все, что чувствуешь. У тебя на это есть время.

вот этот учитель, которого ты встретил в горах, выслушивает тебя и говорит, что сможет тебе помочь. Он обучит тебя особой технике медитации. Наконец, после паузы, он берет тебя за руку и ведет в тихое укрытое место среди скал. И расстилает на земле коврик, сплетенный из стеблей тростника. Предлагают тебе занять особую позу для медитации. Садись. Закрой глаза и расслабься, говорит учитель. Дыши всей поверхностью тела, каждой клеточкой своего организма. С каждым вдохом чистая энергия устремляется внутрь тебя. Кажется, что сам космос присутствует здесь. С каждым выдохом выдыхай все лишнее, все ненужное.

теле возникает ощущение тепла. Ты чувствуешь себя одним целым со всей Вселенной, со всем космосом. Тебе самую главную тайну —

где же спрятана главная тайна человека. На вершине самой высокой горы или в глубине самого глубокого моря везде побывали люди. Тайны там нет. Тайна спрятана внутри тебя. Там, где никогда не придет в голову искать ее. Тайна —

Если тебе хочется, ты можешь изменить положение тела. По-прежнему старайся вдыхать всем организмом, каждой клеточкой, свежую, чистую энергию, которая устремляется к тебе из космоса, со всей Вселенной. С каждым вдохом и выдохом накапливается все больше и больше энергии, которая позволит решать проблемы, преодолевать трудности, достигать цели. Вдох –

теперь знание о себе, та самая тайна, навсегда с тобой. И это по-настоящему хорошая новость. Медитация. Теперь ты можешь подвигать своим телом, ощутить его легкость и свое преображение. Возвращайся. Возвращайся. Ты выходишь из пещеры. Вокруг тебя бескрайние горы. Твой путь снова лежит среди горных лугов, среди этого многоцветия, под высоким небом, с которого доносится птичья трель. Цвета стали ярче, небо выше, дышать легче. Луга кончаются, начинается лес. Деревья, кусты, травы. Можно заметить, что в лесу стало словно просторнее и светлее, а идти легче. И вот, наконец, ты выходишь из леса. Полностью спустившись с гор. С каждым шагом все больше и больше ты возвращаешься к своим повседневным делам. Сделай глубокий вдох, выдох. Теперь тебе доступна тайна того, какой ты есть. Сохрани ее хотя бы на ближайшую неделю.

С нами это случается не так, чтобы часто. Последнюю медитацию, в которой мы вместе с тобой входили, можно отнести к месячной давности. Последняя медитация случилась с нами приблизительно пару месяцев назад. Для меня важно узнать твои впечатления. Как тебе было наедине с моим голосом и с этой музыкой? Чувствовалось ли одиночество, брошенность или наоборот, сопровождение, забота, терпение и умиротворение? Если тебе нравятся подобные выпуски, приглашаю тебя в подкаст и обнаружить предыдущую медитацию. А если не хочется делать ничего, приходи на сайт chillrussia.ru. Там мы открыли круглосуточную радиостанцию «Радио Чилл». Такого добра там хватает. Не перестаю удивляться миру. На нашей маленькой планете есть все. От ненависти до любви. От чрезвычайных научных открытий до абсолютной тупости. Мир разнообразен. Выбирай, что хочешь. Сегодня медитацию. Я очень рад, что у нас с тобой есть один час каждую неделю. Чтобы в эту встречу было вот так.

0: Возможно, тебе захочется дать мне совет. Что делать дальше? Как нам провести время на следующей неделе? Все социальные сети открыты для этого. Пиши. Ну а на сегодня практически все. Впереди рубрика «Классика», где я выбираю из многообразия треков знаковые. Мы услышимся спустя неделю. Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой

вдали от будней, подальше от рутины, вне тревог и сомнений. Chill. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Твое музыкальное приключение. Автор и ведущий программы Артем Дмитриев.

Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Артем Дмитриев. Это Chill, пожалуй, самая красивая музыка на свете. Последние 16 лет практически каждый выпуск музыкальной программы Chill я открываю подобным приветствием. Случайность ли это? Вряд ли. Скорее, закономерность. Я верю, что впереди нас ждет подобная традиция. Здравствуйте, как ваше настроение? Где бы мы ни были с вами, на Радио Рекорд, на Радио Мегаполис, на Радио DFM или Пилот FM, неважно, или просто в интернете, на официальном сайте программы chillrussia.ru. Я вновь говорю тебе здравствуй, и сегодня мы празднуем жизнь. Вглядываясь в свинцовое серое небо, в грязь под ногами, можно не на шутку загрустить. Приземлившись в городе Москве вчерашним вечером, покинув горы Кавказа, я встретился ровно с такой вот действительностью. Напротив моего дома идет стройка, работает кран, как говорил Виктор Цой. И действительно, депрессия накатывает, отчаяние все ближе, тоска рядом. Именно поэтому в противовес подобным мероприятиям, которые предоставляют нам большие города, я сделал сегодняшний выпуск, наполненный свежайшим летним солнцем и отчаянно приятным воздухом. Это Chill. И еще одна светлая мысль. С одной стороны, все мы погрузились в осень, и непременно каждого ждет холод, ветер в лицо, косой дождь и суровые российские лица вокруг. С другой стороны, всего лишь 300 дней пройдет и наступит новое лето. Лето 2024 года. Что будет там? Надеюсь, чил.

Еще лучше, еще вкуснее. Вот уж действительно, где стоит искать оптимизм, так это в музыке. Не в первый и не во второй, и даже не в третий раз я продвигаю эту мысль. Музыка — вот ключ к хорошему настроению, как и к плохому. Есть у меня на этот счет одна история, когда мне было лет 18, и я учился в университете, частенько я страдал от плохого настроения. И вот тогда я познакомился с самой депрессивной музыкой на свете, называется она трип-хоп, это стиль музыки. И каждый день с утра до вечера я слушал эти грустные песнопения. От этого на моей душе, кстати говоря, становилось как-то тепло. Во всяком случае, я чувствовал, что я не один в своем одиночестве и беспомощности. И вот прошли годы, я понял, что музыка предоставляет нам абсолютно разное настроение. И здесь сегодня радость, эйфория и удовольствие. Chill, пожалуй, самая красивая музыка на свете.

делая этот выпуск, параллельно я, естественно, листаю ленты новостных порталов. К сожалению, хороших новостей там совсем мало, и планета действительно стремится впасть в безумие, как и в предыдущие 100 лет. Если пролистнуть книги прошлого, то тоже можно с уверенностью заявить, что человечество никогда не отличалось особой мудростью. И там, на заре 20 века, случалось всякое. И Первая мировая, и потом Вторая мировая, и много разных других неприятностей. Однако мы выжили, наши родители выжили, и все, кто был до нас, прожили свои чудесные жизни и сделали, надеюсь, из них правильные выводы. Ну а мы живем сегодня и будем искать наш с тобой чип.

Во всем этом ворохе негативных новостей есть одна позитивная. Совсем недавно мы запустили вместе с моими товарищами круглосуточную радиостанцию, наполненную до краев потрясающей музыкой и отличным настроением, как говорят на радио. Ну, действительно, правда. Все, что мы так любим, все, что ты так любишь, пожалуй, самая красивая музыка на свете на круглосуточной радиостанции «Радио Чилл». Абсолютно бесплатно. Только для тебя. chillrusha.ru

Периодически я беру билет в неизвестные мне края или, наоборот, известные, и пытаюсь найти там чилл. Таким образом, в прошлом году я побывал и в Турции, и в Италии, и в Испании, и в Эстонии. Да, с одной стороны границы закрыты, а с другой стороны мир открыт для нас. Всего лишь стоит купить билет и, конечно, зарядить аккумуляторы своих гаджетов. Со мной двое наушников, телефон, MacBook, и это все, что нужно для счастья. И главное, во всем этом уравнении есть я, тот, кто чувствует, воспринимает, обрабатывает и передает это в эфир. Музыкальные программы «Chill». 16 лет вместе.

периодически получаю от тебя комментарии по поводу своего челленджа, а я действительно принял давным-давно решение, что каждую неделю я делаю новый выпуск «Чилл», что бы ни происходило. Даже если на планету высадятся инопланетяне, этому будет посвящен новый выпуск музыкальной программы «Чилл». Пиши в комментариях, если следишь за моим челленджем, поверь, это сложно. Тем более, что я, как живой человек, впадаю периодически в разные эмоциональные состояния. На прошлой неделе, как минимум, я был на дне. Чувствовал себя уставшим, грустным и подавленным. Но жизнь хороша тем, что все обязательно меняется. И вот как раз сегодняшний выпуск, где мы празднуем жизнь, доказывает мою мысль. Вчера было грустно, а сегодня весело. Вчера было тоскливо, а сегодня я в эйфории. Такова жизнь. И таковы мы с тобой.

Артем, где найти трек-лист к этому выпуску? Ну, во-первых, можно это сделать на официальном сайте программы chillrussia.ru. Там есть рубрика «Архив». Все выпуски за 16 лет существования программы, и, конечно, они с трек-листами. Во-вторых, если тебе нравится социальная сеть ВКонтакте, милости прошу туда. У нас там огромное сообщество, масштабов которому не подобрать слова. 180 тысяч человек, мы вместе слушаем музыку, не хватает только тебя. Ну и, конечно, в подкастах. Традиционно мы выкладываем трек-листы там. Ну а если тебе хочется услышать выпуск с моим голосом или без моего голоса, у тебя есть такая возможность в Chill Premium. Короче, выбор есть. И это еще одна хорошая новость на сегодня.

Как я уже сказал, все выпуски музыкальной программы Chill автобиографичны. Я собираю впечатления, перемещаясь по миру, то останавливаясь в отелях Москвы, Сочи или где-нибудь подальше, например, в Мурманске, или еще дальше, у берегов Северного Ледовитого океана, как я это сделал пару лет назад. И вот, напитавшись всеми этими впечатлениями и всю дорогу слушая музыку, я иду к тебе и несу в своих руках эти сокровища. Как показывает практика, тебе это тоже необходимо. Не однажды и даже не дважды я получал комментарии о том, что Chill изменил мою жизнь. Уж мою он изменил точно. Я продолжаю челлендж. И ты продолжаешь вместе со мной. Напиши в комментариях, сколько лет ты слушаешь Chill. Мне самому интересно, потому что мы с моим помощником Егором делаем это 16 лет. Он, наверное, самый преданный слушатель музыкальной программы Chill после меня. Ну или, может быть, это ты? Напиши в комментариях.

Настроение по-настоящему отличное. Бодрость так и сочится по телу. Внутри меня бьет фонтан энергии. И как говорят в особых мотивационных видео, я понял смысл жизни. Смысл жизни в том, чтобы открывать его каждый день и придумывать себе, чем бы заняться сейчас. В этом и есть смысл жизни, в том, что она меняется, а смысл ты выдумываешь сам. Сегодня это чилл, пожалуй, самая красивая музыка на свете. Наполнен смыслом, наполнен содержанием, чувствами и эмоциями.

Представляю себя седым стариком в наушниках, сидящим на берегу океана и вглядывающимся вдаль. Надеюсь, в наушниках будет хорошая музыка. Что бы со мной ни происходило, эта точка опоры никогда не меняется. Каждый день на протяжении многих лет я беру с собой плеер, беру с собой наушники и слушаю. Это чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Есть в этом что-то неуловимое. Праздновать жизнь. Только не раз в неделю или раз в месяц, а каждый день. Брать и, несмотря ни на что, праздновать. Эту жизнь, то, что она нам несет, то, чего она нас лишает, и главное, что она нам может дать. Я праздную жизнь. Надеюсь, ты тоже.

Сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. Если тебе нужен звук, это ко мне. Зайди ознакомиться. artdmitriev.ru. Артем Дмитриев Продакшн. Оставляем заказчиков довольными.

Искренне надеюсь, что мое позитивное настроение передается и тебе. Внутри себя я нашел тот самый островок стабильности и посреди хаоса внешнего мира нашел в нем опору. Во всяком случае, так учит гештальт, то направление, на которое я учусь последние 3 года на психотерапевта в Москве. Да-да, с некоторых пор я еще и психотерапевт. Надеюсь, те идеи, которые я вкладываю в каждый выпуск, тебе откликаются. Здесь нам тепло. Здесь нам хорошо и уютно. Это чилл. Традиционно рядом с тобой.

0: Allô? Maurice? Tu es là? Allô?
1: Еще раз напоминаю, что этот выпуск можно послушать в двух вариантах: без рекламы и моего голоса, и с рекламой, и с моим голосом. Все это доступно в Chill Premium. Chill Premium. Еще лучше, чем Chill. На сегодня практически все. Я приглашаю тебя во все сообщества Chill от Телеграма до Инстаграма. Ну а мы традиционно услышимся спустя неделю здесь. Меня зовут Артем Дмитриев. Пока.
2: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой

Здравствуй, дорогой друг. Это послание летит к тебе сквозь моря и океаны. Переносясь ветрами и воздушными массами, оно настигнет тебя там, где настигнет. Надеюсь, ты в полном порядке и безопасности. Если же нет, если ты чувствуешь себя сегодня одиноким и брошенным, в тревоге и тоске, прописываю тебе чил. Лекарство, будто созданное самим Господом. Музыка, словно масло, смажет механизмы души, а мой голос станет опорой в безбрежной неопределенности. Меня зовут Артем Дмитриев, и ты слушаешь самый популярный подкаст в России, Беларуси и Украине.

Спонсор выпуска – Центр восстановления здоровья «Грани Алтая». Подарите себе отдых, наберите сил и здоровья в уникальном оздоровительном центре Алтая в Москве. Паровые бочки с фиторастворами целебных трав и растворами на основе пантморала. Кедровые лежаки, чайные церемонии с алтайскими травами и медом, бальзамами и пантагематогеном, массаж. Все для вашей красоты, энергии и здоровья. Узнайте подробности на сайте granialtaya.ru. Спонсор сегодняшнего выпуска – Центр восстановления здоровья «Грани Алтая».

Однажды Бог задумался о создании самого чудесного места на Земле, где будут царить счастье и гармония. Для этого он обратился за помощью к кедру, соколу и оленю. Каждого из них он попросил отыскать лучшее место на Земле, а там, где пересекутся их пути, и появится золотой край. После долгих поисков, уже изрядно уставшие, кедр, сокол и олень все-таки встретились в горном краю. Его и решено было назвать Алтай, в переводе с монгольского «золото».

С тобой будет по-настоящему особый выпуск. Просто потому, что в России есть места по-настоящему заповедные, словно созданные для созерцания красоты. Там водные просторы рифмуются с лесами, а солнечный свет украшает все вокруг. Я говорю про Алтай. Место глубоко в Сибири, сокрытое от других. Мы намеренно отправимся туда сегодня, чтобы, преодолев жизненные невзгоды, надышаться свежим ветром, напиться из горных рек и, наконец, успокоиться. А еще мы послушаем легенды, те самые, которые передаются из уст в уста. «Алтай» — специальный выпуск, который вы всегда можете приобрести без моего голоса по ссылке в описании.

Есть на Алтае одна легенда. О даме, одетой в белый наряд. История эта часто изменяется, обрастает новыми подробностями и постоянно пересказывается приезжим путешественникам. Началось все с того, что однажды два парня влюбились в девушку. Ответить взаимностью никому она не могла, поскольку слишком мало знала друзей. Тогда ребята решили втроем отправиться в поход и проверить свои чувства. Однако во время горного обвала девушка застряла в расщелине. Она просила о помощи, но парни подумали, что не хотят портить своей дружбы, и оставили девушку, которой еще вчера наперебой признавались в любви. Оставили погибать в одиночестве. Местные жители утверждают, что девушка все-таки выбралась из-под завала и теперь бродит по горам, выискивая молодых людей, чтобы отомстить. Кроме того, алтайские шаманы говорят, что таинственный призрак выходит в люди перед страшными катастрофами. От Инстаграма до Телеграма, от Ютуба до ТикТока. Чил есть везде. Найди меня в Гугле и Яндексе. Найди свой путь.

Китай. Место силы. И наше место сегодня в особом выпуске музыкальной программы «Чилл». Алтай – одно из мест в России, которое обязательно нужно посетить хотя бы раз в жизни. Первое, что бросается в глаза при пересечении этих земель – разнообразие пейзажей за окном. Хвойные леса, заснеженные горы, безлюдные степи и небольшие поселения день за днем сменяют друг друга. Чуйский тракт, наследник великого шелкового пути, неизменно ведет через весь Алтай до самой границы. Проезжая по нему, можно увидеть одни из самых живописных видов региона. Не зря он входит в топ-5 красивейших дорог планеты.

Природа. Одна из главных причин, заставляющих туристов из года в год посещать Алтай. В сравнительно малой территории сосредоточено несколько биосферных заповедников с представителями флоры и фауны, обитающими только здесь. К тому же леса и луга изобилуют лекарственными растениями, которые используются в народной медицине. Сюда же едут за целебной водой и грязью, даже из других стран.

Однажды в глухой кедровой тайге утомленный охотник расположился на ночлег под древним развесистым кедром. Кедр был очень стар. Ветви его от времени изогнулись, ствол весь покрылся извилинами, а на земле под ним образовался метровый слой хвои, опавший за всю его жизнь. Уютно и тепло стало уставшему человеку на такой мягкой перине. Крепко заснул охотник на прекрасной хвойной подстилке. Но на рассвете проснулся от того, что его чуткое ухо уловило чей-то стон. Прислушался охотник и услышал тихий разговор. Это разговаривал старый кедр, под которым спал охотник, с молодым, стоявшим рядом. Старый кедр стонал и жаловался молодому, что обессилел и не может стоять. «Что ж ты не падаешь? Ведь я слышал об этом еще вчера», — удивленно заметил молодой кедр. «Я упал бы еще вчера», — ответил старый кедр. «Но подо мной лег спать уставший человек». Пожалел охотник старый кедр, поднялся, крепко обнял когда-то могучий ствол и отошел в сторону. Тут же закачался старый кедр.

первого взгляда погодные условия на Алтае могут показаться суровыми и непривлекательными для туризма, но это далеко не так. Здесь в полной мере можно ощутить на себе влияние континентального климата, который из-за географического положения республики выражен очень ярко. При этом погода и температура воздуха могут сильно меняться в течение нескольких дней или даже суток. Горный рельеф и большие перепады высот дают необычный эффект. В одних долинах дуют сильные ветра, а в других — полное спокойствие. С апреля температура начинает прогреваться, и медленно, но верно на смену зимы приходит короткое алтайское лето. С первых чисел июня туристы едут на Алтай не только любоваться красивыми видами, но и для того, чтобы отправиться в походы по горным тропам. Хотя июль на Алтае может показаться душным. Chill.

Спонсор сегодняшнего выпуска – Центр восстановления здоровья «Грани Алтая». Подарите себе отдых, наберите сил и здоровья в уникальном оздоровительном центре Алтая в Москве. Паровые бочки с фиторастворами целебных трав и растворами на основе пантмарала, кедровые лежаки, чайные церемонии с алтайскими травами и медом, бальсамами и пантогематогеном, массаж. Все для вашей красоты, энергии и здоровья. Узнайте подробности на сайте granialtaya.ru. Спонсор выпуска – Центр восстановления здоровья «Грани Алтая».

Давно это было. Прогневили люди богов и послали великие мира сего для них испытания. Настали неурожайные годы, опустела тайга, погиб скот и выгорел ячмень. Люди бродили в поисках пищи, но мало что находили, многие умирали от голода. Одному пастуху повезло, он нашел кусок золота размером с лошадиную голову. Радости его не было границ. Пошел пастух по селам в надежде выменить что-нибудь съедобное на это золото. Но люди жили так бедно, что не могли ничего предложить в обмен на такое богатство. Видя, что нет никакого проку от драгоценного слитка, пастух воскликнул: «Чем же ты отличаешься от обыкновенного булыжника? Что толку от такого богатства, которое не может утолить голод и не может избавить от смерти?» И тогда в досаде пастух поднялся на самую высокую гору над озером и бросил это никому не нужное богатство в пучину. Но, избавившись от своей досады, тут же пожалел о содеянном. Стало жалко ему потерянного богатства, несмотря на то, что оно не принесло ему счастья. И тогда пастух в отчаянии бросился сам в холодное, равнодушное к людским страстям, озеро. С тех пор озеро называется Золотым, и горы вокруг него получили название Золотых — Алтын.

Меня зовут Артем Дмитриев. Сегодня особый выпуск, который я назвал «Алтай». В эти смутные времена нам всем нужны места спокойствия и силы. Алтай – одно из них. Но важно помнить, что главная стабильность исходит изнутри. Ни одно внешнее пространство не дарует нам спокойствия, и нам нужно определять его самим. И прежде чем мы попрощаемся, я расскажу еще одну притчу, которая подтвердит мои слова.

0: Давным-давно в одном селении жила девушка. Однажды она пошла в лес за ягодами и вдруг в малине увидела раненого медведя. Очень испугалась девушка, но медведь смотрел на нее так жалобно, что страх девушки прошел. Пожалела она его, перевязала рану животному своим платком и стала каждый день ходить в лес навещать медведя. У этой девушки был жених, и платок, который девушка отдала медведю, подарил ей он. Стал замечать жених, что нет у его невесты подаренного им платка. Стала холодна с ним его возлюбленная и отлучается очень часто в лес. Решил он проследить, зачем же девушка бывает в лесу, и быстро нашел ее в обществе медведя. Не понравилось юноше, что его невеста очень ласково и нежно разговаривала с медведем. Увидел он на диком звере свой подарок, платок, и охватила юношу страшная ревность. Вскинул он ружье и застрелил хозяина леса. Обогрелся медвежьей кровью платок девушки. Подняла она его, прижала к сердцу, обезумела от горя. И с громким горестным криком «А я!» побежала в лес. На пути ее встало озеро, но девушка вся в слезах и не заметила его, кинулась в воду прозрачную и утонула с криком «А я!». Давно это было, но с той поры в местах, где бежала девушка и капала медвежья кровь с платка, растет красная ягода, а озеро называется «А я!».
1: Kill.

0: I like to do blues as it deals with different aspects of life, you know, the good, the bad, the positive, the negative, the dull, the exciting, you know, the whole thing, the tension, the calm. When I think of music, I think of music in totality, complete. You know, like from the lowest blues to the highest symphony.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

Вкус жизни. Клуб, где каждый найдет свой путь. Вкус жизни – место, соединившее окружающую красоту и внутреннюю глубину. Вкус жизни – калейдоскоп событий, который поможет раскрыть себя. Подробнее на сайте tasteoflife.club.

Традиционное приветствие из города Санкт-Петербурга. Минуя пространство и время. Это чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Меня зовут Артем Дмитриев. Здравствуй. Как говорят в народе, давно не виделись. Если быть совсем точным и дотошным, то с некоторыми я не виделся никогда. Это можно исправить на одной из чилл-встреч, которая когда-нибудь случится в окружающем нас пространстве. Сегодня у нас встреча при помощи моего голоса и музыки, традиционная встреча под названием «Чилл». Еженедельно последние 16 лет я делаю выпуск, который нас с тобой объединяет, заряжает бодростью и хорошим настроением, как говорят на современных радиостанциях. Сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии, об этом всегда говорю в начале выпуска. Артем Дмитриев Продакшн, оставляю заказчиков довольными. Если тебе нужно сделать рекламный ролик, автоответчик, озвучить ресторан или кафе хорошей музыкой,

Чем занимаемся сегодня в очередном выпуске музыкальной программы Chill? Покрываемся мурашками. Лучшее за полгода. Да-да, за это время вышло огромное количество выпусков с января аж 2023-го, и сегодня Best of Chill. 14 потрясающих песен, выбрать их было очень сложно, и ты мне помогал в этом. Каким образом? Официальное сообщество Chill ВКонтакте vk.com/chillrussia. Еженедельное голосование за лучший трек программы.

Кто считает, что русская музыка находится в упадке, киньте в меня камень. По-моему, потрясающий трек «Эйфория». Сегодня смотрим на то, что представляет собой чил образца 2023 года. Лучшее за полгода жизни. Подобные выпуски, естественно, доступны вам на официальном сайте программы chillrussia.ru. Рубрика «Архив».

Сегодня «Чилл» звучит так. За что я люблю музыкальную программу «Чилл»? Это за то, что здесь широкий спектр стилей. Мы можем медитировать, мы можем веселиться, мы можем мечтать, мы можем танцевать. Вот вам яркий пример того, что я называю настоящей танцевальной музыкой. Это Нильс Хоффман, его смесь дипа и транса «Afterglow».

Если нравится подобная музыка, приглашаю на круглосуточную радиостанцию «Радио Чилл». 24/7 я сделал для тебя радио. Просто нажми на «Play» на официальном сайте chillrussia.ru. Как говорится, собаки лают, караван идет. Музыкальная программа «Чилл». 16 лет в эфире, я получаю множество сообщений по-прежнему, много неравнодушных людей к моему творчеству. Это заставляет меня садиться и делать новый выпуск. Пока я жив, я делаю. Мы вместе делаем это. Я со своей стороны, ну а ты там, в наушниках. Или на большом музыкальном центре, или в машине. Одним словом, тебе привет. Ну а это дуэт года, Элтон Джон и Бритни Спирс. Hold Me Closer. Настоящий чилл.

Музыкальный Франкенштейн, Элтон Джон и Бритни Спирс. Hold Me Closer в музыкальной программе Chill. И не только. На сотнях радиостанций во всех концах планеты звучит эта песня, освежая и остужая горячие умы современности. Почему Франкенштейн, спросишь ты меня? Отвечу. Дело в том, что здесь, в этом треке, натаскана из многочисленных песен Элтона Джона и цитаты из Бритни Спирс. Звучит это все очень симпатично, как и песенка Сергея Сироткина из города Москвы. Из выпуска вот совсем недавнего Russian Tunes. Песня называется «Кто у меня дома» и прозвучала она в художественном кинофильме «Гром. Трудное детство». Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Тот самый саундтрек, под который хочется жить. Пока записываю этот выпуск, сам покрываюсь килограммами мурашек. На душе становится удивительно легко и спокойно. Пока миром правит любовь, радость, благодать, чувственность и красота, все еще не потеряно. Там за густым слоем облаков всегда светит солнце. Осталось только тучи развести руками, как пела Ирина Аллегрова. Это чилл, пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Хотя название песни совсем не про июнь, а про сентябрь. September Rain. Марк Филипп в музыкальной программе Chill. Музыка, от которой дышится легче. К слову, если хочется заполучить сегодняшние и другие выпуски без рекламы и без моего голоса, просто в виде микса, приглашаю в Chill Premium. Это специальная особая подписка, которую мы распространяем на платформе Apple и ВКонтакте. Chill Premium. То же самое, что Chill, только лучше. Так вот, пока делаю выпуск лучшего за полгода, пролистываю отзывы на Chill на платформах Apple и в разных других сообществах, у меня, честно говоря, волосы во всех местах закручиваются и раскручиваются, пока читаю. Потому что ребята, которые пишут там, убеждают меня в том, что я всех купил, все не настоящее, я это фейк, я никто и ничто. Так ли это? Напиши им ответку где-нибудь. Мне будет приятно. Поставь лайк, 5 звезд, ну и все, что там делают в интернете. Это Chill. Сегодня обозреваю самые лучшие песни за полгода существования. Удивительная подборка, которая, надеюсь, найдет свое место у тебя в коллекции. Ведь у музыки есть хорошее свойство — напоминать нам о самых лучших временах в нашей жизни и возвращать нас назад

0: по-прежнему самый любимый стиль музыки в России называется «Deep». Одноименная серия выпусков существует и в музыкальной программе «Chill». «Deep» — самые скачиваемые выпуски за всю историю существования. Уж не знаю, почему вам так заходит прямой бит, романтика, танцы, любовь, красота. Сам назвал эпитеты и понял, почему.
1: Я одна. Совсем одна.
2: Я один. Тотально один. Будем вместе. Чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Но этот стиль называется «chill step». Мрачное соединение «чила» или «чилаута», как хотите, и «дабстепа». Это стиль, рожденный где-то в середине 90-х, начале 2000-х. Вот такой вот гибрид. Вашему вниманию. Aurora Night. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

0: Сегодняшний выпуск, как и все предыдущие, изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. Помимо прочего, мы там изготавливаем музыкальные поздравления. Что это? Особый микс, особый текст для самых близких людей. Музыкальные поздравления — действительно не банальный подарок для самых любимых людей. Заказ поздравлений на официальном сайте студии artdmitriev.ru. Приглашаю воспользоваться. Традиционно к концу выпуска все становится медленнее, туманнее. Зажигаются огни, смеркается, вечер наступает на наши города и на наши мозги. Это чилл. Сегодня слушаем лучшее за полгода. Всего лишь 14 треков, которые я, скрипя сердцем, отобрал. Музыка для секса. Givion, Like I Want You.
1: Sometimes I wish you knew, but I disguise the truth. I say I'm happy, but I'm still stuck on us. Does your mind play this game too? Think about me and you. I guess I'll just pretend.

неземной красоты музыка под названием «Soul». Лично мне под эти песни хочется любить, объятий, вина и действительно секса. «Музыка для секса» — это серия выпусков, которая случается с нами периодически и которая, очевидно, нашла ценителей. Во всяком случае, я это просто обожаю. Ну а прямо по курсу Blank & Jones. Это дуэт — символ музыкальной программы «Chill». Почему, спросишь ты меня? Да черт его знает, во всех голосованиях в официальном сообществе «Chill ВКонтакте» этот дуэт из Австрии побеждает единогласно. И вот вышла новая песня, называется «Balearic Sunset». Я выпустил ее в одном из выпусков, и она собрала максимум голосов, поэтому она сегодня здесь. Лучшая «Best of Chill».

Как говорится, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Blank & Jones помогает нам в этом, как никогда прежде. Высокий недосягаемый уровень расслабления. Во всяком случае, у меня. А у тебя? Ну и прямо сейчас человек, на концерте которого я побывал в Абу-Даби несколько месяцев назад, ждал его 3 часа. Только через 3 часа после ожидания он соизволил выйти на сцену. Это Post Malone. В прошлом году он выпустил новый альбом, который я мгновенно полюбил и тебе рекомендую. Waiting for a Miracle. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

0: Такой у нас складывается 2023. Меня лично радует. Я по-прежнему, как в студенческие времена, отслушиваю новые треки, и перед моими глазами ощущения. Это был чилл, лучшее за полгода. Мы услышимся спустя неделю. Во всяком случае, я на это очень рассчитываю. Меня по-прежнему зовут Артем Дмитриев. Напоминаю, что все обязательно будет чилл. Пока.
1: Вкус жизни. Клуб, где каждый найдет свой путь. Вкус жизни. Место, соединившее окружающую красоту и внутреннюю глубину. Вкус жизни. Калейдоскоп событий, который поможет раскрыть себя. Подробнее на сайте tasteoflife.club.

когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

солнечный свет, мята и ежевика, запах свежей травы, голубое небо и зеленые сосны. Пойдем со мной. Chill.

Привет. Давно не слышались. Это Артём Дмитриев и Чилл. Твое персональное музыкальное приключение. Посреди бескрайних просторов стриминга есть еще нетронутые пространства, где душа говорит с душой, где есть хоть какой-то смысл мироздания. Это Чилл. 16-й год в эфире. По-прежнему каждую неделю. Я начинаю новый сезон, в котором, надеюсь, мы будем с тобой вместе. Наши души сквозь пространство и время объединяться в конце концов, нам совсем нечего делить. В отличие от политиков, которые рассуждают совсем иначе, нам нечего делить. С тобой мы можем только поделиться.

Спонсор сегодняшнего выпуска – «Шоколатека». Шоколадные конфеты из Петербурга. «Шоколатека» создана для того, чтобы каждый мог насладиться моментом и исследовать свои предпочтения. Что вы выберете? Ганаш с карпаччо из черного трюфеля или тягучую соленую карамель? В «Шоколатеке» собраны вкусы для гурманов и любителей классики. Особое внимание на упаковку. Фирменные шкатулки на магнитной застежке. Такой подарок не оставит равнодушными никого. «Шоколатека». Попробуйте.

все как обычно. Давай взлетим над землей. Взглянем на наш странный мир особым взглядом. Как устроиться здесь, в шоколаде? Как найти свой чил? Как стабилизировать себя в хаосе неопределенности? В конце концов, возможно ли это?

Однажды создатель iPhone Стив Джобс сказал: «Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на то, чтобы жить чьей-то чужой жизнью. Не попадайте в ловушку догмы, которая говорит жить мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное — имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Все остальное вторично». Оставив нам это напутствие, Стив Джобс исчез. Его давно нет с нами, но есть его наследие. Например, у меня в руке. Вопросы прежние. Как жить полной жизнью?

жить полной жизнью? Где искать те самые шоколадные берега посреди бескрайних просторов меда? Психологи говорят, что мы сами создаем смыслы своей жизни день за днем. И эти смыслы представлены нашими действиями и мыслями. Чтобы жить полной жизнью, спрашивай себя, чему новому я могу научиться? Как мне двигаться вперед? Жизнь — это путь, а не пункт назначения.

Когда-то давным-давно я сам был озабочен этим светлым желанием найти сосуд полный счастья. Почему мне пришла в голову мысль о том, что счастье на планете в принципе есть, вопрос отдельный. У меня было ощущение, что все вокруг, кроме меня, живут в раю, а я единственный, кто находится на дне.

Спустя много лет я понял, что достаточно поговорить с кем-нибудь о его трудностях, о его бедах. Станет ясно, что все мы пытаемся разместиться на матрасе с гвоздями. Жизнь сложна. Минуты счастья сменяются часами неудовлетворенности. Скорее, это нормально, чем беспрерывное и призрачное ощущение бескрайнего удовольствия.

Это «Чилл». Музыкальное приключение длиною в час, где мы не чужды рефлексии. Заглядываем вглубь себя. И музыка, объединяясь с моим голосом, создает нечто потрясающее. Так близко к счастью.

С другой стороны, тот факт, что ты и я способны слышать, видеть, осязать и чувствовать вообще хоть что-то, это уже походит на чудо. Не так ли? Миллионы людей на планете не способны и на это. Чудо чувствования.

Многие психологи советуют быть честными с собой и с окружающими. Считается, что обман лишает нас энергии и радости. Если мы не будем честны сами с собой, то не сможем учиться и расти. Если мы не будем честны с окружающими, в отношениях пропадает доверие и искренность. Человек может говорить неправду по разным причинам. Иногда люди лгут, потому что завидуют и хотят обидеть других. Иногда потому что боятся причинить боль или вызвать конфликт, если скажут правду. Быть честным бывает сложно, особенно с собой. Однако именно это помогает нам жить более полной,

Прошу тебя найти мой аккаунт в Инстаграме, Телеграме и ВКонтакте. Подпишись на меня. Как известно, в современном мире это очень важно. В конце концов, это создаст между нами невидимую связь. Музыка, психология, тексты, рефлексия. Чил есть везде. Найди меня в Гугле и Яндексе.

Очень часто мы подолгу выискиваем, что нам не нравится в себе. Что мы хотели бы изменить и что должно быть другим. Если все время думать о том, что нам не нравится, или о том, что случилось в прошлом, мы не сможем сдвинуться в будущее. Сегодня я принимаю сознательное решение любить себя таким, какой я есть. Что для этого нужно? Список своих сильных сторон. Что мне удается хорошо? Если я буду больше внимания уделять своим сильным сторонам, я смогу развивать их, а не концентрироваться на своих реальных или воображаемых недостатках.

Вот уж действительно. Насколько сильно мы погрязли в собственных проекциях. Хороший ли я человек или плохой? Кто определяет это? Социальные сети? Те фильмы, которые я смотрю? Ту музыку, которую я слушаю? Становлюсь ли я лучше, если у меня одежда определенной марки? Или это не значит ничего? Вопросы, которыми мучается человечество. Насколько они актуальны? Насколько брендовая одежда приближает меня к счастью и отдаляет от тотального одиночества? Вопрос.

Теперь давай определимся со своими ценностями. Базовые ценности — это убеждения, которые формируют нашу личность и то, какой жизнью я живу. Это могут быть духовные воззрения или просто очень важные для нас принципы. Подумай об этих ценностях, и ты сможешь поставить перед собой цели, которые будут им соответствовать. Ты с большей вероятностью будешь счастлив и доволен, если будешь жить в соответствии со своими убеждениями. Держись за то, во что веришь, и не позволяй другим давить на себя. Можно придерживаться своих принципов, но при этом оставаться открытым к идеям и убеждениям других людей. И они могут нас удивить.

молочные реки и шоколадные берега. Бесконечное солнце, безлимитная радость. Доступно ли нам это? Или это просто сказки, которые рассказывала нам мама? И мы нафантазировали себе бескрайние просторы удовольствий. Как считаешь,

Это Чилл. Меня зовут Артем Дмитриев. Сегодня говорим с тобой о том, как прожить жизнь в шоколаде. И возможно ли это? Мне кажется, что возможно. Не в идеальном мире, полном чудес, а в ограниченной реальности планеты Земля, где все не так и все не то, но много вкусного, много полезного и много-много интересного.

Источник боли, источник радости всегда с нами. Это наше тело. Мы ограничены его границами, и мы находимся всегда внутри него. Кто эти мы, доподлинно неизвестно. Однако тело нам доступно. Заботьтесь о нем. Это важная часть полноценной жизни. Тело у нас одно, и оно должно помогать нам. Всего три пункта. Правильно питаться. Есть вкусные вещи. Иногда. Больше свежих фруктов, овощей. Нежирного белка. Занимайтесь спортом. Результаты исследований говорят о том, что регулярная физическая нагрузка позволяет человеку быть здоровее, счастливее и позитивнее. Тело. То, на что мы можем опираться и черпать из него удовольствие.

наконец, научитесь осознанности. Это поможет вам жить полной жизнью, потому что вы будете сосредотачиваться на том, что происходит в текущий момент. Осознанное восприятие уходит корнями в буддийские традиции и подразумевает отказ от суждений в отношении своего опыта. Вы просто принимаете происходящее таким, как

Невозможно жить полной жизнью, если вы постоянно думаете о том, что произошло в прошлом и что случится в будущем. Если вы научитесь думать о том, что происходит прямо сейчас, вы будете меньше переживать из-за прошлых или возможных будущих событий. Есть много способов научиться этому, включая особую медитацию и духовные практики. Такие упражнения, как йога и тай-чи, также включают в себя самосознание. К плюсам, которые дает осознанность, относятся улучшение физического и психического здоровья, снижение напряженности, улучшение навыков общения и хорошее общее самочувствие. Осознанность достигается и в психотерапии. В контакте с психологом вы узнаете себя. И вам становятся доступны новые возможности.

Однако в жизни есть и простые удовольствия. Положить на язык конфету. Почувствовать ее форму. Впитать ее содержание. Вот где радость, эндорфины и удовольствие.

Спонсор сегодняшнего выпуска – «Шоколатека». Шоколадные конфеты из Петербурга. «Шоколатека» создана для того, чтобы каждый мог насладиться моментом и исследовать свои предпочтения. Что вы выберете? Ганаш с карпаччо из черного трюфеля или тягучую соленую карамель? В «Шоколатеке» собраны вкусы для гурманов и любителей классики. Особое внимание на упаковку. Фирменные шкатулки на магнитной застежке. Такой подарок не оставит равнодушным никого. «Шоколатека». Попробуйте. Спонсор сегодняшнего выпуска – «Шоколатека». Шоколадные конфеты из Петербурга.

Живя полной жизнью, человек время от времени рискует. Он стремится к тому, чего хочет. Принимает решения, которые имеют последствия. Но иногда все идет не так, как мы этого хотим. Важно помнить, что что-то может сложиться не так, как было запланировано. И тогда мы сможем жить честно и открыто. Уязвимость поможет нам принимать решения, касающиеся разных сфер нашей жизни. Если вы боитесь быть открытым и честным с другим человеком из опасений, что вам сделают больно, вы не сможете достичь близких отношений. Если вы боитесь попробовать из страха, что ничего не получится, вы можете упустить возможность.

Не стоит сидеть на месте и давать жизни идти своим чередом. Будьте активны и действуйте. Всегда анализируйте, что вы можете извлечь из той или иной ситуации. Это не позволит вам переживать из-за сложных ситуаций и даст возможность двигаться вперед, не оглядываясь на прошлое. Если вы все время будете узнавать что-то новое, ваш мозг будет постоянно работать. Кроме того, задавая вопросы и анализируя чей-то опыт, вы будете лучше чувствовать себя в эмоциональном плане.

0: Это Чилл. Меня зовут Артем Дмитриев. Сегодня выпуск про то, как жить в шоколаде. Резюме. Делитесь любовью. Больше слушайте, меньше говорите. Закрывайте глаза на ошибки и недостатки. Цените то, что у вас есть. И выражайте свою признательность. И тогда все обязательно будет чил. Впереди традиционно у нас рубрика «Классика». Ну а мы услышимся спустя неделю. Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой

Здравствуй, дорогой друг. Добро пожаловать в Чилл. То самое место, где спокойно. На один час мы берем в аренду все спокойствие мира. Будем расслабляться, отдыхать. Как я говорил в предыдущих выпусках, здесь всегда светит солнце. Можно выдохнуть. Это Чилл. И сегодня музыка для уютного вечера.

Прежде чем мы отправимся в это путешествие навстречу закату, хочу поприветствовать всех, кто только что к нам присоединился. Не секрет, что проекту в этом году исполняется 16 лет. С нами было всякое. Лично у меня не всегда хватает мотивации на новый выпуск. Однако, несмотря ни на что, я продолжаю. Так вот, здравствуй, новый слушатель, новый подписчик. Всегда рад твоему вниманию. Ну и, конечно, не забываю про стареньких. Тех, кто со мной десяток лет. Добро пожаловать.

Музыка, полная нежности и любви. Сегодня в музыкальной программе «Chill». Вот этими вот ручками, на которые я прямо сейчас смотрю, сделан этот выпуск. Никакого искусственного интеллекта. Только живое сердце, мои настоящие эмоции и связь с тобой, которую не подделать.

0: подожди.
1: Да-да, настаиваю на том, что эта музыкальная подборка изготовлена человеком. В наши сложные времена это является преимуществом и главным отличием. Стриминг наступает со всех сторон, а здесь у нас ламповое звучание. Все как в старые добрые времена. Как когда-то мы слушали радиостанции, сидя дома перед радиоприемником, и голос ведущего сообщал что-то теплое. Так и сегодня в чил. Музыка для уютного вечера.

чисто стилистически это... Легкая поп-музыка, соул-джаз и всякие вкусности, которые обычно не представлены на крупных радиостанциях. Да, мы живем в удивительные времена. Искусственный интеллект наступает, однако не каждому есть место. Это чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии «Артем Дмитриев Продакшн». Да-да, это студия имени меня. Ее можно найти в интернете по адресу artdmitriev.ru. Все, что про звук, это ко мне. artdmitriev.ru. Артем Дмитриев Продакшн. Оставляю заказчиков довольными. Уже очень давно. Приходи.

Периодически я зарываюсь в свою большую музыкальную библиотеку, которая насчитывает порядка 30 тысяч композиций, рыщу там в поисках красоты, и вот, пожалуйста. Сегодняшний выпуск родился естественным образом. Роды принимал лично я. Теперь и ты становишься свидетелем бесконечной музыкальной красоты, которая доступна нам для вкушания. Это чил. Сегодня уютный вечер, багряный закат, ну, может быть, капли вина. Не правда ли? Хороший набор.

действительно бывают такие вечера. По-настоящему спокойные и целостные. То время, где нет сомнений, нет одиночества. Есть лишь уютное созерцание происходящего. Такие минуты хочется замедлить. В больших городах это очень сложно. Однако никто не сказал, что сложно равно невозможно. Возможно. Кресло, плед, музыка и чилл.

Возможно, тебе покажется, что мой голос звучит вполне стабильно, несмотря на то, что в начале выпуска я сказал, что делать его сегодня особенно сложно. Действительно, периодически на меня, как на обычного человека, накатывает и депрессия, и какие-то сложные переживания, и совсем не остается места на чил. Периодически сама жизнь ставит мне подножку, и я кубарем лечу вниз. Бывает достаточно болезненно. Однако мой челлендж продолжается. Много времени назад я принял решение. Каждую неделю новый выпуск и новый чил.

пролистываю комментарии, читаю твои личные послания ко мне, полные слов поддержки, сочувствия, понимания. Благодарю тебя за это. Мир действительно бывает жесток. К каждому, не только ко мне. Как устоять в этом идеальном шторме, который сваливается на нас периодически? Как, осознавая, что впереди у каждого куча проблем, сохранять стойкость и верить в чудеса и в счастье? Как быть радостным посреди безумия? Как сохранять рассудок в бушующих водах океана жизни? Меня зовут Артем Дмитриев. Эти риторические вопросы для тебя. Будет минутка, подумай. А если нет, просто слушай музыку. И все обязательно будет чилл.

спокойно вокруг. Красиво и приятно. Успокоение. Мир в гармонии. И ты, как часть этого мира, занимаешь свое почетное место. Каждый из нас свидетель собственной жизни. Мы на первом ряду этого большого киносеанса. Здесь будет разное. И приключения, и погони, и любовные сюжеты. И просто минуты спокойствия, такие, как сейчас. Музыка для уютного вечера. Сегодня в музыкальной программе «Chill».

Сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. И мы предлагаем особую услугу для особых задач – музыкальные поздравления. Музыкальные поздравления – действительно не банальный подарок от создателей Chill. На день рождения, на день свадьбы, на годовщину отношений и вообще по любому поводу. Музыкальные поздравления. Заказ музыкальных поздравлений на сайте artdmitriev.ru.

слову, совсем недавно мы запустили особую подписку. Раз уж мы живем в эпоху интернета, почему бы и нет? Называется она Chill Premium. Доступна ВКонтакте, в подкастах компании Apple, а также в Телеграме. Chill Premium. То же самое, что Chill, только лучше. Тебе доступны каждый выпуск. Без рекламы и без моего голоса, а также с моим голосом. Офф-топ. И всеобщее почитание. Те, кто поддерживает меня рублем, записывается в книге жизни на особых страницах. Chill Premium. Подписывайся.

периодически думаю о том, что я бы хотел бы жить в этой музыке, да и не только в этой, вообще в музыке. С детства я провожу десятки часов в день, прослушивая треки, фантазируя о разном. И в некоторые особо сложные моменты моей жизни именно музыка вытащила меня. Каждую неделю я воздаю дань музыкантам, которые сыграли не последние роли в моей биографии. Я говорю им спасибо. Это чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Если быть совсем дотошным, то, конечно, треки, представленные в сегодняшнем выпуске, это музыка, отражающая прошлое. Совершенно очевидно, что там, в далеких десятых или нулевых, созданы потрясающие песни, которые теперь пылятся на полках истории. Мне очень хочется, чтобы ты услышал их. Часть тебе знакома, часть нет. Однако приятно предаваться воспоминаниям, ведь музыка — это настоящая машина времени. Сел и поехал.

пока делаю сегодняшний выпуск, улыбка не сходит с уст. Вот уж действительно. Приятные моменты вошли в чат. Здравствуй, прошлое. Ты была прекрасна. Однако грустно осознавать, что музыканты, которые создали эти произведения, часть из них уже давно нет на планете. Они покинули этот мир, оставив нам свои голоса, свои чувства и свои мысли. И, к счастью, мы можем наслаждаться этими произведениями. Думая о смерти, думая о жизни, думая о главных вопросах бытия.

Все хорошее, да и все плохое имеет свойство заканчиваться. Одновременно это и хорошая, и плохая новость. Да, минуты счастья пусть продлятся вечно, минуты грусти пусть длятся секунды. Возможно ли это? Конечно же, нет. Однако никто не мешает нам мечтать о несбыточном и верить в чудо. Сегодня как раз тот самый вечер, когда это можно, вполне уместно. Можно откинуть от себя весь конструктив, всю логику. И, наконец, быть тем самым ребенком, который просто бегает, радуется, кричит от того, что сама жизнь бьется в его сердце. Это настоящий чил и потрясающая музыка.

Мурашки по коже. Обожаю эти моменты. Музыка внутри меня. Все невзгоды прочь. Бури утихнут. Небо, озарившись багрянцем, представит в мое личное пользование свой самый лучший закат. Рядом близкий человек, и все на своих местах. Это и есть настоящий чил. То самое состояние, за которым я лично бегаю по разным концам планеты, с разной степенью успешности, надо сказать. Иногда оказывается, что чил находится дома. И все эти тысячи километров, которые я преодолел на разных видах транспорта, были лишними. Дома. Диван, музыка,

0: Сегодняшний выпуск я назвал «Музыка для уютного вечера». Насколько верно это название? Напиши в комментариях в любой из социальных сетей, где есть чилл. Я с удовольствием почитаю. Как по мне, именно таким и должен быть уютный вечер. Спокойный, романтичный, утонченный, местами эклектичный, но главное – с хорошим вкусом. Жду тебя и твои комментарии во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма. Ведь чилл есть везде. И еще намекну перед тем, как попрощаться на неделю. Мы сделали радиостанцию. Да-да, свою личную радиостанцию. Теперь и твою. Называется она «Радио Чилл». Доступна на официальном сайте программы chillrussia.ru. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Такая, а также другая музыка, но в духе чилл. Приходи, ждем только тебя. Ну, а меня зовут Артем Дмитриев. Я благодарю всех новых и старых за внимание. Продолжаем делать общее дело. Этот мир обязан стать лучше. Услышимся спустя неделю. Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чилл.
2: I don't miss you.

Ежедневное чудо, не чудо. Ежедневное горе, не горе. Настоящее горе другое. И о нем говорить не хочу я. Ежедневные блестки, как ветошь. Ежедневная ноша не давит. В ежедневные слезы не веришь. Не тревожит, надоедает. Лжет язык в ежедневном застолье. Бесконечные вопли без клявы. Постоянные вздохи, не вздохи, ежедневные клятвы, не клятвы, ежедневная ссора, не ссора, но над спелой росой нависая, вдруг встает ежедневное солнце, ошарашивая. Ежедневной земли не убудет, и шепчу я, хрипнув от песен, пусть любовь ежедневную будет, ежедневной.

Спонсор сегодняшнего выпуска – компания «Япония Трейд». Предлагает заказ автомобилей с внутренних рынков Японии и Южной Кореи. Как с правым, так и с левым рулем. Отправка из Владивостока в любой город России. Обращайтесь к нам, и вы увидите всю выгоду параллельного импорта. Телефон 8-423-206-0303. Сайт japonia-trade.rf. Спонсор сегодняшнего выпуска – компания «Япония Трейд».

Сегодня русская музыка звучит так. Раз в три месяца я собираю полновесный русскоязычный сборник музыки, достойный самых чувственных вечеров. Это Chill и Russian Tunes.

Трек-лист выпуска, а также возможность скачать треки себе в коллекцию всегда присутствуют на официальном сайте программы, а также на всех подкаст-платформах. Приглашаю тебя подписаться.

выпуске в меру известная группа «Сироткин», «Великие Матисс и Садко», группа «Токио» с перепевкой своего нетленного хита, абсолютное открытие для меня московско-питерский дуэт «Bob and Subwave» и в конце классика от нестареющего «Дельфина». Это «Чилл» по-русски.

Вы слушаете самый востребованный подкаст в России по версии Apple под названием «Chill». Мы выходим в 141 городе трех государств посредством радио. А на прошлой неделе мы возглавили чарты внутри страны.

Ноябрь 2022 года. Мир все еще никак не придет в себя, стреляя себе то в одно колено, то в другое. Однако Chill 15-й год продолжает фиксировать свое перманентное присутствие в твоем пространстве. Все обязательно будет Chill, повторяю я вновь и вновь. И сегодня исключительно по-русски.

Russian Tunes. Сегодня русская музыка звучит так. Ваши лайки, комментарии, отзывы, подписки объективно влияют на улучшение мира. Почему? Да просто потому, что они приближают чилл к повсеместному присутствию. Больше людей узнает о такой музыке, тем светлее будет на душе. Все будет чилл.

На прошлой неделе, помимо доминирования в подкастах, мы запустили платную подписку Chill Premium. Все выпуски без голоса ведущего и без рекламы. Ознакомиться можно в подкастах на любом устройстве от Apple.

0: Спонсор сегодняшнего выпуска – компания «Япония Трейд» предлагает заказ автомобилей с внутренних рынков Японии и Южной Кореи. Как с правым, так и с левым рулем. Отправка из Владивостока в любой город России. Обращайтесь к нам, и вы увидите всю выгоду параллельного импорта. Телефон 8-423-206-0303. Сайт japonia-trade.rf. Спонсор сегодняшнего выпуска – компания «Япония Трейд».
1: Слушай, поехали на Аляску. Заведем у юрты собак. В полозье врежем коляску. Будем встречать рассвет консервами из Канады. Разглядывать волчий след, одеваясь в овечьи латы. Я говорю, бросай. Видишь, сегодня лето. Нужен один билет.

слушай, там море цветных водопадов. По выходным там гуляет Бог, любит до полураспада. Поедем со мной,

0: Меня зовут Артем Дмитриев. Как тебе русская музыка сегодня? Твои комментарии я жду во всех социальных сетях, а также на всех подкаст-платформах. Просто для того, чтобы понять, в какой точке временного пространства мы находимся. Я верю, что мы услышимся спустя неделю, а через секунду — классика. Здесь будет «Дельфин» со своей песней из 90-х «Дверь». Ну а на сегодня практически все. Услышимся спустя неделю. Пока!
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

рукою стираю хлопья сажи с лица, как будто так уже было. Это просто усталость, безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это лучше, чем гнить, дожидая.

простить тех, кто мелок душой. Их обиды наполнят лужи грязью одной, и свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева, тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, что попал.

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, но что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной. Чтобы осенью стать в костре горящей листвою.

Вот он. Твой лучший день. Таким виделось будущее из прошлого. Таким стало настоящее. К этому прилагались усилия и искались новые смыслы. Оглянись вокруг. Это лучшее из возможного. Сегодняшний выпуск музыкальной программы Chill традиционно можно купить без моего голоса в виде треков. А также, если вы предпочитаете миксы, приглашаю вас оформить подписку Chill Premium. За 249 рублей в месяц будем вам присылать выпуски без всякой рекламы. Подробности в описании к подкасту на всех устройствах Apple. А спонсор сегодняшнего выпуска, компания Япония Трейд, предлагает заказ автомобилей с внутренних рынков Японии и Южной Кореи. Как с правым, так и с левым рулем. Отправка из Владивостока в любой город России. Обращайтесь к нам, и вы увидите всю выгоду параллельного импорта. Телефон 8-423-206-0303. Сайт japonia-trade.rf. Спонсор сегодняшнего выпуска – компания «Япония Трейд». Всем привет! Меня зовут Артем Дмитриев, это «Chill». Можно смело констатировать факт, что осень 2023 года стала историей. И ничтоже сумняшися, мы подведем ее музыкальные итоги. Только отборные треки. 13 штук. Best of Chill. Этот выпуск должен появиться у тебя в коллекции. Под номером один в сегодняшнем выпуске финский диджей и продюсер Йотто, имя которого засверкало всеми цветами радуги в 2018 году. А у нас в 402-м выпуске Chill, который был отдан под медитацию. В конце концов, иногда нужно замедлиться, чтобы получить ускорение и справляться с жизненными невзгодами. А упругий бит был обеспечен музыкой для танцев от Avian. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

господа и дамы, леди и джентльмены. Сегодня в Chill мы подводим итоги ушедшей от нас безвозвратно осени 2022 года. Стремительно проступает Новый год, а это значит много классной музыки. Но мы не забываем старую. Сегодня Best of Chill. Такой же, как Chill

А это уже 404-й выпуск, который случился с нами 26 октября в самый разгар осени. Чем примечателен этот выпуск? Да тем, что это был Deep. Серия выпусков, традиционно собирающая массу прослушиваний. Оно и не мудрено. Мечтательность, ритм, динамика и меланхолия бьют в самое сердце. Я весь покрываюсь мурашками и погружаюсь на глубины. Это Deep.

Напоминаю, что абсолютно все треки, представленные в сегодняшнем выпуске, за них голосовали вы в официальном сообществе Chill ВКонтакте. Традиционно для нас голосование происходит каждую неделю. И мы не изменяем своим традициям. Лучшая песня 401-го выпуска Chill — Rapture от проекта Simi Not. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Тем временем студия, подарившая тебе чил, предлагает особую услугу для особых задач – это музыкальные поздравления. Пожалуй, самый оригинальный способ поздравить близкого с Новым годом, с днем рождения, с годовщиной отношений. Музыкальное поздравление, голос чил, особый микс, оригинальный текст. Музыкальные поздравления. Чил объединяет сердца. Подробности на официальном сайте студии artdmitriev.ru.

Подобно жизни, в которой происходит всякое, любое напряжение не может длиться вечно. Неизбежно расслабление происходит с каждым. Можно выдохнуть и успокоиться. В 403-м выпуске музыкальной программы «Chill» мы совершили незабываемое путешествие по Алтаю. Часть нашей родины, до краев наполненная величественной природой, дарует медитативное соединение с самим собой. Что и было отражено в музыке «Super 8 and Top Falling Into You».

Не секрет, что и русской музыке есть место в чил. Я собираю жемчужины по крупицам, словно индонезийский ныряльщик, опускаясь на самое дно и, затаив дыхание, прислушиваюсь. Нет ли там в глубине суперхита, от которого на душе станет по-настоящему светло? Вашему вниманию участник проектов «Голос» и «Икс-Фактор» Кирилл Остапов по кличке Сократ. И песня «Нарисую».

От Инстаграма до Телеграма, от Ютуба до ТикТока, чил есть везде. Найди меня в Гугле, Яндексе, найди свой чил.

это Америка. И, как принято называть изыски современных музыкантов, интеллигентная танцевальная музыка. Мирный and shallow. Вполне в духе времени трек «Falling Back». В клипе на песню, где романтизируется обыденная жизнь простых жителей мегаполисов, угадывается идея великих «Chemical Brothers», «Химических братьев» и безвременно покинувших нас «Daft Punk». Одним словом, танцуем и грустим, грустим и танцуем. И все обязательно будет

выпуска, который я нарек кайфом, мы вновь возвращаемся в царство дипа. А это значит, упругий бит и немного меланхолии нам обеспечено. Почему-то вы голосуете беспрерывно «за», оставляя следы своего присутствия в официальном сообществе Chill ВКонтакте. «Дайте больше дипа». Вот и весь короткий разговор со мной. Лидеры жанра сегодня в Chill — это Бен Бёмер, Тин Ликер, Runaway.

Сегодня подводим итоги осени 2022 года. Это мероприятие случается с нами под занавес каждого сезона. Что примечательно, позади более 400 выпусков «Чилл», и на каждую сотню мы закатываем супервыпуск. Рекомендую ознакомиться на официальном сайте программы. Там же вас ждет круглосуточное радио chillrussia.ru. Приглашаю.

Deep нас не отпускает. 401 выпуск. В гостях проект из Питера Deep Purples и, пожалуй, самая красивая музыка на свете. А спонсор сегодняшнего выпуска, компания Япония Трейд, предлагает заказ автомобилей с внутренних рынков Японии и Южной Кореи. Как с правым, так и с левым рулем. Отправка из Владивостока в любой город России. Обращайтесь к нам, и вы увидите всю выгоду параллельного импорта. Телефон 8-423-206-0303. Сайт japonia-trade.rf. Спонсор сегодняшнего выпуска – компания «Япония Трейд».

Наконец, под занавес выпуска «Белый танец». Дамы приглашают кавалеров. Где бы вы ни были, помните, любовь идет по проводам. Сближая каждого на этой планете, знаменуя победоносное шествие всего самого лучшего, что может предложить человечество. Это «Chill» — «The Midnight» из моего любимого выпуска этой осени «Назад в будущее». Туда, где все и всегда хорошо, мы возвращаемся сегодня. Туда, где...

0: финалем. Осень 2022 года, очевидно, была совсем непростой. Человечество традиционно уже который год с радостью стреляет себе в колени. Однако 8-миллиардный человек, родившийся совсем недавно, доказывает обратное. Мы процветаем, дамы и господа. Никогда еще мы не жили так хорошо, как сейчас. Помните об этом, когда ранним утром выпиваете свою чашку латте, а вечером за бокалом вина размышляете о бренности бытия. Предавайтесь медитациям в 402-м выпуске «Чилл». Ведь это звучит лучший трек, который выбрали именно вы. Меня зовут Артем Дмитриев. Впереди у нас рубрика «Классика», «Классика Дипа». На прощание приглашаю вас подписаться во все возможные социальные сети. Я путешествую по миру и об этом рассказываю там. Этот выпуск записан в Стамбуле. Ну а мы услышимся спустя неделю. Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

Привет. Добро пожаловать в Чилл. Наконец-то я вернулся из странствий. Меня зовут Артём Дмитриев. Несколько дней назад я ступил на нашу грешную землю. Побывав у разных берегов разных стран, посмотрев на лица иностранных людей, я понял, что дома лучше. И вот я здесь, в городе Санкт-Петербурге, захлопнул за собой дверь, вернулся туда, где есть Чилл. И мне пришла в голову мысль: а из чего, собственно, складывается то самое понятие «дома»? Что это за место, где нам уютно и тепло? И почему иногда там, дома, совсем не уютно и совсем не тепло? От чего это зависит? В сегодняшнем особом выпуске музыкальной программы «Чилл» мы поговорим о доме.

Что это? Что это за чувство такое? Чувство дома. Это ощущение, что я не в гостях у жизни. А я и окружающее пространство созвучны. Правда, можно быть и в родных стенах, или где-то далеко от дома, это совершенно не важно. Потому что в первую очередь дом создается внутри.

Вероятно, вы наверняка слышали теорию, что то, как мы живем, что есть в нашем доме и в каком порядке все это содержится, какими вещами и в каком количестве мы себя окружаем, все это в какой-то степени отражает наш внутренний мир. Бардак и неразбериха могут говорить о том, что человек также запустил какую-то проблему, настолько запутался, что уже сложно найти ниточку, которая поможет все распутать. Но она не исчезла, лишь спряталась где-то под семью пудами пыли. Если в доме пыль, но вещи распиханы по углам, то, возможно, и в душе не хватает влажной уборки. Нужно проветрить голову и упорядочить мысли. То есть уделить, наконец, внимание своему внутреннему миру. Что происходит в твоей внутренней жизни? Как идут твои дела?

Сегодняшний выпуск не состоялся бы без студии дизайнерских интерьеров «Мерра Архитектс». Вот уже 7 лет «Мерра Архитектс» оказывает услуги по проектированию жилых пространств с полной реализацией дизайн-проектов. Если вы хотите наполнить свой дом гармонией и спокойствием, если вы хотите, чтобы он стал местом, куда хочется возвращаться даже после самых увлекательных путешествий, обратитесь в студию «Мерра Архитектс». Портфолио и ответы на все вопросы ищите на сайте merra.studio. Сегодняшний выпуск не состоялся бы без студии дизайнерских интерьеров «Мерра Архитектс».

Есть и другая крайность. В доме царит идеальная чистота. Можно даже сказать, стерильность. С одной стороны, приятно, когда все аккуратно и не пылинки. А с другой, как в музее, даже ходить страшно. Ведь можно наследить, нечаянно что-то пролить, уронить, разбить. Важно, чтобы в доме ощущались следы жизни. А стерильность лишает жилища уюта и индивидуальности. Золотая середина. Вот что лучше. —

«Что говорит о нас наш дом?» Он дает нам приют. И это его главная функция. Но дом — это еще и продолжение нашего тела, нашей личности. Организуя свой дом, мы воплощаем наши неосознанные влечения и инстинкты. Сталкиваясь с какими-либо испытаниями, мы убеждены, что дома и стены помогают. А о том, кто ведет себя неадекватно, говорим: «У него не все дома». Устойчивые языковые формулы подкрепляют догадки психоанализа, проводя параллель между внутренним состоянием и тем, что находится внутри жилища. Самое первое место нашего обитания — это материнское тело. Возможно, поэтому родительский дом ассоциируется с теплом и лаской матери, а мир, в который мы выходим из него, — с требовательным и энергичным отцом. Именно это и делает родительский дом тем местом, в котором мы нуждаемся, о котором помним, куда бессознательно стремимся. Впрочем, иногда мы испытываем к этому дому иные чувства. На отношение к нему влияют неразрешенные конфликты детства, старые обиды и невысказанные желания. От того, как складывались отношения с матерью и отцом, зависит, будем ли мы считать этот дом своим.

действительности многие чувствуют себя спокойно только дома, отказываясь ночевать, иногда даже ужинать в гостях. Часто у таких людей в раннем детстве были нарушены отношения с матерью, им не хватало общения с ней. Если они не получили в тот момент поддержки и от отца, то впоследствии стремление уже взрослого человека почти все время проводить дома может быть связано не только с его желанием спрятаться от реальности, но и с потребностью вернуться к матери и все-таки найти у нее защиту. Когда мы в детстве окружены любовью, обладаем собственным пространством в родительском доме, у нас постепенно возникает желание стать хозяином в собственном жилье. В таком доме мы живем с удовольствием, общаемся, читаем, едим, думаем и с удовольствием, без страха за себя и за свой дом, уходим из него, зная, что всегда можем вернуться.

Некоторые называют дом очагом души. Здесь мы можем согреться и расслабиться. Где бы ты сейчас ни находился, ты можешь оказаться дома. Закрой глаза. Попробуй подышать чуть глубже. Длинный глубокий вдох и плавный медленный выдох. Представь, что внутри тебя есть свой домашний очаг. То место, где спокойно и тихо. И прямо сейчас давай отправимся туда. Что это за место? Что вокруг? Может быть, деревья? Может быть, пустыня? Может быть, океан? Возможно, тебе это место знакомо, а может быть и нет. Однако главный вопрос — как ты себя чувствуешь здесь?

очаг души. Прислушайся к своим ощущениям. Вглядись в это пространство, чтобы увидеть его. Вот он, твой дом. Внутри тебя. Какой он? Опиши подробно, в деталях, все, что видишь. Какого он размера и цвета, из чего построен? Какая у него крыша, какой фундамент? Есть ли у него окна? Чистые ли они? Открыты или закрыты? Огражден ли этот дом забором? Есть ли дома по соседству, или ты совсем один? Что ты чувствуешь, когда стоишь снаружи и смотришь на него? Хочется ли тебе прямо сейчас? Хочется ли тебе прямо сейчас зайти в этот дом? Внимательно осмотревшись вокруг, ты делаешь шаг к своему внутреннему жилищу. Открой дверь. Входи.

Теперь ты, наконец, можешь разглядеть, что внутри дома. Его убранство. Светло ли там или мрачно? Тепло ли или холодно? Есть ли в доме очаг? Попробуй ощутить, кто живет в этом доме. Или ты здесь живешь один? Что тебе бросается в глаза? Какая обстановка? Чисто ли в доме? И главное, что ты чувствуешь, глядя на внутреннее пространство своего дома души? Что здесь хочется сделать? Теперь пройдись по дому. Рассмотри мебель, предметы, вещи. Можешь прикоснуться к каждому. Сделать, что хочется. Это твой дом. Дом твоей души.

Обойди вокруг. Почувствуй свое пространство. Хочется ли тебе остаться здесь? Можешь ли ты прожить в этом доме долгое время? Если нет, то что должно измениться, чтобы ты этого захотел? Погуляй по нему.

Если хочешь, оставайся. Если не хочешь, уходи. Однако этот дом внутри тебя никуда не денется. Он твой.

есть ли в этом доме чил? Или стоит что-то привнести сюда, чтобы тут стало по-настоящему хорошо? Какие чувства у тебя возникают при мысли, что ты покинешь этот дом прямо сейчас? Хочешь ли ты здесь остаться навсегда?

Теперь после легкой медитации давай возвращаться в реальный мир. И у меня к тебе есть пара вопросов. Дом, который вы увидели в медитации, это метафора того, как чувствует и в каком состоянии сейчас ваш внутренний мир. Ответы на вопросы показывают, насколько хорошо вы о нем заботитесь и как ухаживаете за ним. Все ли там на своих местах? Не выглядит ли он заброшенным? А может быть, наоборот, там множество ненужных вещей? Это медитация не на один раз. Дом твоей души — это ты сам. Повторяя медитацию, мы проявляем заботу о своем внутреннем доме. Можем всегда поддерживать огонь в очаге, наводить чистоту, делать ремонт, перестановку, поддерживать уют. А может быть, давно пора помыть окна, чтобы без помех любоваться захватывающими пейзажами за ними. В конце концов, преобразование дома в этой медитативной практике, как и в реальной жизни, помогает нам совершать важные преобразования. Заботясь о душе, мы делаем свою жизнь лучше. Наша душа, как и наше тело, как и наш реальный дом, нуждается во внимании. Там живут наши истинные потребности, ценности, смыслы и желания, наши мечты, наше призвание и жизненная миссия. И главное — ощущение гармонии. Есть такая поговорка: «Куда бы ты ни шел, ты берешь с собой себя». И этот самый дом внутри себя ты берешь с собой в любое путешествие. Часто жажда к путешествиям не является стремлением увидеть что-то новое, отдохнуть или просто расширить свое видение мира. Это лишь попытка защитить себя от самого себя же, убежать от проблемы, отложить на потом важное решение.

Как и психика, наше жилище наполнено сознательным и бессознательным. Когда-то в домах были чердаки и подвалы, где стояли сундуки и коробки. Исследуя их содержимое, дети узнавали об истории семьи, о родителях. Они учились понимать недосказанное и, казалось, забытое. Сейчас роль хранителей бессознательного играют шкафы и антресоли. Когда мы хотим забыть что-то, мы говорим «забросить в дальний ящик». Когда вспоминаем о секрете, употребляем выражение «скелет в шкафу». В наших жилищах найдутся предметы, которые открыто лежат на поверхности, и то, что спрятано в ящиках или на антресолях. Дневники, игрушки, письма, связанные с прошлой жизнью. Совершенно очевидно, наши дома — отражение нас самих. Хорошо ли вам там, где вы есть сейчас? Хорошо ли вам внутри самим собой? Все это требует внимания и, по возможности, преобразования. Поэтому сегодняшний выпуск не состоялся бы без студии дизайнерских интерьеров «Мерра Архитектс». Вот уже 7 лет «Мерра Архитектс» оказывает услуги по проектированию жилых пространств с полной реализацией дизайн-проектов. Если вы хотите наполнить свой дом гармонией и спокойствием, если вы хотите, чтобы он стал местом, куда хочется возвращаться даже после самых увлекательных путешествий, обратитесь в студию «Мерра Архитектс». Портфолио и ответы на все вопросы ищите на сайте merra.studio. Сегодняшний выпуск не состоялся бы без студии дизайнерских интерьеров «Мерра Архитектс».

0: Одно могу сказать точно. Как приятно возвращаться домой спустя пару долгих людей, спустя пару-тройку долгих недель путешествий. Наконец плюхнуться на любимый диван, включить чил и расслабиться. Все самое тревожное, новое, возбуждающее позади. Время растянуться на диване и выдохнуть. Все на своих местах. Вокруг красота. Это и есть настоящий чил. Меня зовут Артем Дмитриев. Благодарю тебя за внимание на прошлой неделе. Музыкальная программа «Чил» вновь возглавила чарты подкастов Apple в России и Беларуси. «Чил» номер один. Это не может не радовать. По этому поводу предлагаю тебе подписаться на особую подписку «Чил Премиум», где тебе будут доступны дополнительные бонусы от нашего сообщества. Ну а мы услышимся спустя неделю. Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

0: Артем Дмитриев Продакшн представляет.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться.

аудиопередачи на один час, прерывающие суету больших городов. Чилл с Артемом Дмитриевым. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

И снова сквозь пространство и время Чилл спешит прямо к тебе. Меня зовут Артем Дмитриев. Надеюсь, ты пребываешь в благостном расположении духа. Ежели нет, у нас с тобой появляется шанс исправить это. Каким образом? Да все тем же. Музыка, эмоции,

мнение, что мужчины эмоции не испытывают. Вот такая вот абсурдная мысль. Я как человек, который в данный момент учится на психотерапевта, убедительно доказываю, что это абсурд. И женщины, и мужчины чувствуют. Точка. И чувствуем мы разное. От ненависти до любви, от ярости до эйфории. Хорошо, что есть музыка, которая помогает нам выразить свои эмоции.

Сегодняшний выпуск выходит при поддержке рисового масла «Тайра». Ищите масло, богатое витаминами и антиоксидантами, масло, которое идеально подходит для салатов и приготовления блюда на высоких температурах, масло, которое не просто вкусное, но и полезное. Вы нашли его. Это рисовое масло «Тайра». Заходите на сайт tyraoil.ru. Выбирайте рисовое масло «Тайра» для здоровья каждый день. Сегодняшний выпуск выходит при поддержке рисового масла «Тайра».

Уже вижу множество комментариев в социальных сетях о том, что это один из самых лучших выпусков за последнее время. Просто потому, что это deep. Deep проникает в самое сердце. Действительно, пока я делал этот выпуск, не однажды я покрывался мурашками с ног до головы. Вот такие вот интимные подробности. Как так случается с нами, что через звуки, сложенные в какое-то музыкальное произведение, нам передается колоссальный заряд эмоций? Как это происходит? Загадка. Секрет в том, что мы, люди, единственные на планете, кто способен это чувствовать. Животные не могут.

0: воспарив над землей, опустившись на глубины океанов, перемещаясь между континентами, я и ты, мы вместе с тобой чувствуем целостность этого мира. Там высоко космос. В центре нашей планеты раскаленное пламя. В этой диалектике и происходит развитие мира. От леденящего холода космического пространства до раскаленного ядра планеты Земля. Между ними мы с тобой. Обычные люди, которые живут эту жизнь и будут жить дальше. Совершенно не ясно, зачем, почему, куда и когда все это закончится.
1: Kill.

Часто получаю сообщения в социальных сетях от Инстаграма до Телеграма, что неопределенность пугает. И что, мол, количество неопределенности в этом мире увеличилось в геометрической прогрессии. На этот счет у меня есть соображение. Если ты отмотаешь историю человечества на тысячи лет назад, ты увидишь, как мы продвинулись. Странно, но мы живем в самое комфортное время. Никогда люди еще не жили так долго. Никогда прежде мы не были так здоровы. Наше детство длится чрезвычайно долго. Юность продолжительна. Старость оттягивается все дальше от нас. Так почему бы не порадоваться этому факту? У нас есть все, что нужно. Пища, вода, другие люди, множество развлечений. Так где же во всем этом счастье? Там, за горизонтом неопределенности, или здесь, прямо рядом с тобой? Это чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Трек-лист этого выпуска, а также возможность скачать его в виде непрерывного микса, а также в виде 11 отдельных файлов. Эта возможность появляется у тебя, как только ты заглянешь в описание выпуска. Например, в большом сообществе Chill ВКонтакте, в подкастах, в Телеграме, а также на официальном сайте программы chillrussia.ru. Приглашаю.

счастье. Тот самый ускользающий от нас элемент, за которым все гоняются. Удивительно дорогая валюта, которую ищут все. От дубайцев до марокканцев, от россиян до американцев. Все делают максимум, чтобы найти счастье. Мое личное убеждение, что на планете Земля счастья нет, лишь крупицы, минуты, секунды гармоничного состояния посреди бескрайних просторов скуки и тоски. Однако чилл на один час позволяет приблизиться к этой гармонии, к точке баланса, которой тебе одинаково комфортно, даже если за бортом в окно стучится дождь, даже если где-то на планете случается землетрясение. Здесь, сейчас, спокойствие.

Самая востребованная серия выпусков музыкальной программы Chill называется Deep. И прямо сейчас она с нами происходит. Не секрет, что каждый выпуск музыкальной программы Chill несет с собой определенное настроение. Я делал тематические выпуски, наполненные грустью и одиночеством. Я делал чрезвычайно веселые выпуски, наполненные радостью и восторгом. Сегодня нечто среднее. Танцы с грустными мыслями.

еще хорошие новости для тебя. Это Chill Premium. Ровно то же самое, что Chill, только лучше. Возможность получить дополнительные материалы к каждому выпуску становится доступной подписчикам Chill Premium. Подписаться можно в официальном сообществе Chill ВКонтакте, а также в подкастах от компании Apple. Chill Premium. Настоящий премиум в духе Chill.

Этот трек я слушал, когда поднимался в буквальном смысле над планетой. Взойдя на борт огромного Боинга, я вглядывался в темнеющее небо, в невероятный закат, разливающийся над белоснежными облаками. «Вот где чил», — подумал я. «Не там внизу, где копошатся мои коллеги-люди, а здесь абсолютная безмятежность, спокойствие и красота». «Остановись мгновение», — подумал я. И ровно в это же мгновение то самое мгновение исчезло. Такова жизнь, все ускользает. Ничто не вечно, все меняется. Любая грусть сменится радостью, любая радость исчезнет. В этой динамике и проходит наша жизнь. Все меняется, и все обязательно будет чил.

За что я в действительности люблю музыку? За видеоряд. Как ни странно, музыка — это ведь про звук. Однако, когда ты сопровождаешь свои музыкальные эксперименты походом по улицам родного или чужого города, все приобретает особые черты. Картина становится целостной и полной. Тем, кто прямо сейчас использует музыкальную программу Chill в качестве сопровождающего для своих прогулок, огромный привет. Всем, кто за рулем, объятия. Кто бежит вдоль шоссе в попытках укрепить свою телесную оболочку, огромный респект, вы молодцы, что встали на этот путь. Это действительно сложно. Ну а тем, кто просто чилит на диване, я подсяду. Вместе будем чилить, отдыхать и расслабляться. В конце концов, сколько можно напрягать себя? Пришло время выдохнуть и найти свой чилл. И кстати, знаете ли вы, что мы запустили круглосуточную радиостанцию? 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Доступна вам бесплатно и безлимитно. Вот такой вот подарок сделали я и мои коллеги всему человечеству. Да, действительно, хочется делать этот мир лучше. И это мой персональный вклад в стабилизацию окружающего пространства. Радио Chill. Приходи на официальный сайт chillrussia.ru. Это радио звучит именно там. Просто нажми на play.

от сердца к сердцу. Чил летит над планетой Земля. Сегодня вместе с музыкальным стилем Deep. По 10-бальной шкале, насколько тебе это нравится? Мне на 10-ку. Ведь я же выбирал эти треки. В этом и отличие музыкальной программы Chill от стриминговых сетей, заполонивших повсеместное пространство музыки и звуков, в том, что Chill сделан человеком. В этом цифровом мире только человек.

конце концов, когда стриминговые сети выбирают для тебя песни, они не знают, в каком ты находишься расположении духа. Что ты чувствуешь сегодня? Не обидели ли тебя? Не зол ли ты на кого-то? Не чувствуешь ли себя отдельным и одиноким, брошенным в этот одинокий и холодный край? Или наоборот, тебе прекрасно и хорошо и свободно дышится, как никогда прежде? Chill. Сделан для людей. Вот и все. Так вот просто. Музыканты сделали свое дело и доставили каждому из нас большое удовольствие. Им за это большущий респект и благодарность. Ты со своей стороны послушал музыкальную программу «Chill», а я собрал вас воедино.

Сегодняшний выпуск выходит при поддержке рисового масла Тайра. Ищите масло, богатое витаминами и антиоксидантами. Масло, которое идеально подходит для салатов и приготовления блюд на высоких температурах. Масло, которое не просто вкусное, но и полезное. Вы нашли его. Это рисовое масло Тайра. Заходите на сайт tairaoil.ru. Выбирайте рисовое масло Тайра для здоровья каждый день. Сегодняшний выпуск не состоялся бы без поддержки рисового масла Тайра.

0: как говорится, все да не все. Пролетел ли этот час для тебя незаметно, как уверяют нас радиоведущие на всех радиостанциях? Для меня он был по-настоящему насыщенным. Я уже молчу про неделю, которая пролетела как минута. Вот уж что быстро летит, так это неделя за неделей. Уже скоро лето. А потом все повторится вновь. Придет осень, затем зима, весна и снова лето. Надеюсь, мы будем продолжать заниматься этим впредь. Прошлый выпуск, кстати, так и назывался «Музыка для секса». Вот уж действительно, что этот выпуск, что предыдущий, это, как говорится, разнояйцевые близнецы. Это я, конечно, шучу, но действительно, музыка в этих выпусках очень и очень отличается. Хотя кто-то любит заниматься сексом и под вот такой ритмичный трек. Одним словом, чил по-прежнему на своем месте. Я продолжаю, пока могу. Полное собрание сочинений доступно на официальном сайте chillrussia.ru в рубрике «Архив». Ну а наше с тобой самочувствие в центре моего внимания. Жду твои комментарии во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма. Мне действительно важно получать обратную связь, как именно музыкальная программа «Chill» присутствует в твоей жизни. И продолжим улучшать этот мир дальше. А чем еще заниматься? Меня зовут Артем Дмитриев. Услышимся спустя неделю. А сейчас рубрика «Классика». Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора «Chill». Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой

0: полезная реклама. Где просто выбрать и легко заказать рекламу по всему югу России? Где все рекламные возможности собраны в одном месте? Где гарантируют оперативность и внимание к задачам бизнеса? Компания «Рекламное место» в Краснодаре.
1: Уверен, доверяю.
2: Работаем, спасибо, вы классные.
0: 5 лет в индустрии, 15 видов рекламы, только эффективное размещение. Подробности на сайте adspace.pro. «Рекламное место». Просто выбрать, легко заказать.
3: Подробности в описании.

0: стемнело. На город опустился зимний вечер. Тот самый спокойный вечер, доступный только уставшим жителям мегаполисов. Когда шум проезжающих авто остался за дверью вместе с суматохами жизни. Теперь все на своих местах. Все близкие рядом. И самое время взглянуть на прожитое свежим взором. Как прошла твоя неделя? Месяц, год, десятилетие. Что важного сделано, а что еще не сделано? Сегодня время вернуться в прошлое. На 30-40 лет назад. В тот самый важный день твоей жизни. День, когда ты познакомился с новым, неизведанным, таким противоречивым миром и собой. Добро пожаловать в самый важный день. День, когда ты родился. День твоего рождения.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться.

Это Chill. Меня зовут Артем Дмитриев. Сегодня в особом выпуске музыкальной программы мы говорим про день рождения. К слову, далеко не все отмечают свой день рождения. Одни не считают этот день особенным, а другие стараются избегать возникающих в этот период эмоций и предпочитают делать вид, что праздника и нет вовсе. Таких людей много. Едва ли не каждый четвертый россиянин не любит отмечать свой день рождения. Действительно, одни с радостью принимают поздравления, другие тревожатся или даже отключают телефон. Так или иначе, среди нас нет никого, кто равнодушен к дню рождения.

сегодняшний выпуск не состоялся бы без поддержки компании «Рекламное место». Место, где просто выбрать и легко заказать рекламу в Краснодаре, Ростове-на-Дону и по всему югу России. 5 лет в индустрии, 15 видов рекламы, только эффективное размещение. Специалисты нашей компании используют все возможности современных массовых коммуникаций, а клиенты получают наиболее выгодные финансовые условия и оперативное размещение в условиях дефицита рекламного времени и рекламных площадей. Подробности на adspace.pro. Рекламное место. Просто выбрать, легко заказать. Сегодняшний выпуск выходит при поддержке компании «Рекламное место». Kill.

что касается меня, когда я был маленький, я очень любил свой день рождения. Ведь за его качество и за мое настроение отвечала моя мама. Она действительно готовилась. Приглашала артистов, моих друзей. И мы прекрасно проводили время. Шли годы. Этот праздник приобрел иные ноты. Периодически я обращал внимание, что мое настроение подавленное. Я грустил каждый год, когда приближалась дата моего дня рождения. В какие-то годы я вовсе игнорировал эту дату. Однако грустные эмоции меня не миновали. Возможно, я как раз и отношусь к большинству тех людей, которые грустят перед своим днем рождения. Однако есть и другие –

день рождения. День, когда каждый оказался в неизведанном краю под названием планета Земля. Все 8 миллиардов человек, которые сейчас присутствуют на планете, проделали этот сложный путь. И каждого можно поздравить с победами. В конце концов, как бы ни сложилась наша жизнь, мы уже победители. И в руках у нас достижение. Подарок в виде жизни. Как ее проводить правильно и что делать на планете Земля — выбор каждого отдельного человека. Одно ясно. У нас есть шанс выбрать себе настроение и радоваться тому, что все мы здесь собрались. Kill.

Действительно, есть много людей, которые не любят свой день рождения. У кого-то неприятные воспоминания из детства, а кто-то не может пережить, что стал старше еще на один год. Все больше людей отказываются от шумных празднований и веселых вечеринок, закрываются в себе и почему-то лишают себя радости отметить самый лучший день в году. Однако праздновать свой день рождения — это лучшая возможность почувствовать себя важным. В суматохе будничных дней мы часто забываем сказать близким, как любим и ценим их. Все куда-то спешат, решают дела, строят карьеры. День рождения — это идеальное время, чтобы понять, как вас любят и ценят окружающие вас люди. И все обязательно будет чилл.

Праздновать свой день рождения значит от души повеселиться со своими друзьями. Сегодня в бешеном темпе жизни мы все реже встречаемся. Привычно общаемся по телефону, рассылая друг другу картинки с поздравлениями. Однако собрать в свой день рождения лучших друзей и хорошенько повеселиться — что может быть лучше? И все обязательно будет чилл.

Праздновать свой день рождения значит быть благодарным. Мы часто сетуем на несправедливость жизни. Что-то не получилось, что-то пошло не так, но ведь есть множество вещей, за которые вы можете быть благодарны. Хорошая привычка — писать лист благодарности в свой день рождения. Вспомните все прекрасные моменты, которые пережили за прошедший год, и скажите спасибо, и все будет чилл.

праздновать свой день рождения значит строить новые планы. Мысли материальные, но еще лучше записать планы и желания на листе бумаги. А еще лучше создать доску визуализации. Как говорится, что написано пером, не вырубишь топором, а значит, вы определите четкие цели на следующий год. Список желаний работает, потому что вы настраиваетесь на достижение поставленных целей. И кто знает, может быть, через год эти цели будут выполнены. И все обязательно будет чилл.

Праздновать свой день рождения значит воплощать свою детскую мечту. Если вы в детстве мечтали об огромном плюшевом медведе, но вам так его и не купили, подарите себе плюшевого друга. И неважно, сколько вам лет. Когда мне было 33 года, я подарил себе детскую железную дорогу. В мире живут миллионы людей, которые осуществляют детские мечты во взрослой жизни. Парни радуются радиоуправляемым вертолетом, а девушки — охапкам шариков и игрушкам. На один день вернуться в радужное детство. Тот самый идеальный день рождения, где можно позволить себе все. Леденцы, парки аттракционов, игрушки, мороженое и веселье. И все обязательно будет чилл.

Праздновать свой день рождения значит делать то, чего вы всегда боялись или запрещали себе. Вы взрослее еще на один год. А значит, можете быть еще смелее. Сделайте то, что очень хотели, но всегда боялись. Например, можно впервые сесть на самолет или за руль машины, покататься на американских горках, полетать в аэротрубе или побороть страх высоты. И все будет хорошо.

праздновать свой день рождения значит встряхнуться. Если заела рутина и скука, вы больше не чувствуете себя молодым и задорным, пришло время встрепенуться. Сегодня можно все. Отправляйтесь на сафари, посетите веревочный парк. Пусть ваша жизнь разделится на до и после. Вы снова почувствуете себя живым, молодым и бодрым. И все станет чил.

Ваше рождение было вашим началом. День рождения — это день, когда Создатель позволил вам появиться на свет или во что вы там верите. Здесь, в нашем переменчивом мире, мы выполняем определенные цели в соответствии с нашими желаниями и представлениями. Каждый год приходит день вашего рождения. Знак того, что вам еще предстоит поработать на свое благо и благо человечества. Говорят, у вас есть миссия на Земле, и вы можете ее выполнить. Каждый может поблагодарить мироздание за свое присутствие здесь. И я лично сделаю это прямо сейчас. Спасибо, что я есть. Спасибо за жизнь. Спасибо за мой самый важный день. День моего рождения. Чилл.

настоящий день рождения сегодня у компании «Рекламное место», которая стала спонсором сегодняшнего выпуска. «Рекламное место» — место, где просто выбрать и легко заказать рекламу в Краснодаре, Ростове-на-Дону и по всему югу России. 5 лет в индустрии, 15 видов рекламы, только эффективное размещение. Специалисты нашей компании используют все возможности современных массовых коммуникаций, а клиенты получают наиболее выгодные финансовые условия и оперативное размещение в условиях дефицита рекламного времени и рекламных площадей. Подробности на adspace.pro. Рекламное место. Просто выбрать, легко заказать. Сегодняшний выпуск не состоялся бы без компании «Рекламное место». Kill.

0: Когда бы у тебя ни был день рождения, помни, что жизнь конечна. И это осознание делает каждый день наполненный особым смыслом. Во всяком случае, это происходит со мной. Все когда-нибудь закончится. Но сейчас, пока мы живы, мы можем прожить наши жизни наиболее интенсивно. Достигнуть, в конце концов, того, чего давно хотелось. И все обязательно будет чилл. Меня зовут Артем Дмитриев. Приглашаю подписаться на особую подписку Chill Premium и получить этот выпуск в двух вариантах. Без рекламы и с рекламой. Chill Premium. То же самое, что Chill, только лучше. Ну а на сегодня практически все. Впереди рубрика «Классика». В ней будет человек, который давно уже не с нами. Однако наследие его живет и богатеет с каждой минутой. В рубрике «Классика» сегодня Майкл Джексон. Ну а мы услышимся спустя неделю здесь, в Chill. Пока!
1: Полезная реклама. Где просто выбрать и легко заказать рекламу по всему югу России? Где все рекламные возможности собраны в одном месте? Где гарантируют оперативность и внимание к задачам бизнеса? Компания «Рекламное место» в Краснодаре.
2: Уверен, доверяю.
3: Работаем, спасибо, вы классные.
1: 5 лет в индустрии, 15 видов рекламы, только эффективное размещение. Подробности на сайте adspace.pro. Рекламное место. Просто выбрать, легко заказать.
4: Подробности в описании.

когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

Здравствуй, мир! Меня зовут Артем Дмитриев, это чилл, по-летнему теплый, даже я бы сказал жаркий, потому что в том месте, в котором я нахожусь, в городе Санкт-Петербурге, плюс 30. Плавится асфальт, мозг и другие части тела. Если ты прямо сейчас находишься у воды, я тебе искренне завидую, и в ближайший час тебе станет еще лучше, потому что я подготовил особый выпуск о том, как достичь идеала. Это чилл. Добро пожаловать!

Сегодняшний выпуск не состоялся бы без биологически активной добавки Самуин Ван Спорт. Совершенно новая формула Самуин Ван Спорт позволяет увеличивать выносливость организма, восстанавливаться после интенсивных нагрузок, активизировать рост и развитие мышц. Самуин Ван Спорт в удобной дозировке, 30 капсул в банке, и соответствует требованиям ВАДА. К высоким результатам вместе с Самуин Ван Спорт. Подробности на сайте samuin.rf. Сегодняшний выпуск выходит при поддержке биологически активной добавки Самуин Ван Спорт.

Как стать идеальным? Вот вопрос, которым озабочено человечество, пребывающее в неге и комфорте последнее столетие. Когда все потребности закрыты, ничто тебе не угрожает, можно размышлять о нюансах. Совершенно очевидно, что днем сегодняшним многим женщинам не нравится что-то в своей внешности, а мужчинам постоянно кажется, что им недостает каких-то черт характера. И те, и другие считают, что если бы я был или была какой-то другой, то в жизни моей все складывалось бы идеально. Все мы живем в постоянной борьбе с самим собой. Однако что такое идеал? Это совершенный образ, ради которого человек готов истязать себя тренировками, диетами, косметическими процедурами и большими объемами работы. В действительности можем ли мы приблизиться к идеалу, работая над собой в поте лица? Об этом в сегодняшнем выпуске.

Традиционно сегодняшний выпуск доступен в двух вариантах: без моего голоса и без рекламы, и с моим голосом и с рекламой. Если вам интересен только микс, добро пожаловать в Chill Premium, особая подписка, которая распространяется в Телеграме, во ВКонтакте и на устройствах Apple. Chill Premium. То же самое, что Chill, только лучше.

Да, меня зовут Артем Дмитриев, я сам провел десятки лет в совершенствовании себя. От физической формы до ментальности все подвергалось реконструкции. Казалось бы, почему и зачем? Истоки этого лежат в нашем детстве и в моем в частности. Фраза «я не принимаю себя» мне свойственна. Тот самый недостижимый идеал мотивировал меня истязать собственное тело. И, пожалуй, продолжает до сих пор.

бытует мнение, что перфекционисты — это те, на кого родители в детстве возлагали большие надежды и стимулировали к развитию, сравнивая с более успешными сверстниками. Теперь мы все с вами выросли, а комплексы и страхи остались. Нам по-прежнему хочется соответствовать ожиданиям окружающих и быть лучше других. Отсюда зависть и движение к идеалу.

Кто-то беспрерывно качает бицепс в спортзале. Кто-то делает уколы красоты. Кто-то хочет купить машину пороскошнее. Кто-то как можно больше путешествовать. И все ради одной цели — быть идеальным для других. Вопрос один. Комфортно ли нам с этим? Вспоминая собственные приключения,

Нервное напряжение тела и ума является комфортным. С другой стороны, жизнь полна скуки, и чем еще заниматься, как не самосовершенствованием.

разные предметы и действия человечество вкладывает разные смыслы. Например, наличие дорогой машины, как известно, подчеркивает статус. С другой стороны, это просто средство передвижения. Красивое лицо, безусловно, приятно и хорошо. Однако, если оно требует хирургических операций, стоит ли так напрягаться ради внимания других?

Говорят, что стремление к идеалу — это проклятие перфекционистов. Однако многие мои знакомые, насмотревшись Инстаграма и начитавшись лент о популярных людях, хотят категорически изменить свою жизнь. То самое стремление к идеалу заставляет страдать. Хотя, казалось бы, что плохого в том, чтобы становиться лучше? В конце концов, мы привыкли к мысли, что вечное стремление к лучшему и постоянная неудовлетворенность необходимы для успеха. Но что вообще такое успех? На сегодняшний день статистически все больше людей страдают от депрессии и тревожности. Одиночество и социальная изоляция достигли размеров эпидемии. По данным опросам, 2/3 сотрудников испытывают эмоциональное выгорание. Не похоже на успех и совсем не похоже

Однако есть и другой подход к идеальному. Как говорит вьетнамский дзен-буддийский монах Тит Нат Хан, настоящий успех означает удовлетворение тем, как разворачивается твоя жизнь. Это умение находить счастье в работе и жизни здесь и сейчас. Суть такого успеха не в том, чтобы достичь идеала, она в другом. Принимать то, что есть, то, что достаточно хорошо. Когда мы перестаем каждую минуту стремиться к идеалу, то не только становимся счастливее, но и развиваемся. И это абсолютно противоречит гедонистическому стилю жизни западной цивилизации.

конце концов, стремление к идеалу требует огромных энергетических и психических затрат. Вы скорее иссякнете, чем станете идеальным. В конце концов, наш мир не создан для идеалов. Все люди полны ограничений. Даже самые лучшие из нас не знают об этом мире буквально ничего.

Июнь в самом разгаре, навстречу к нему несется июль. Возможно, самый идеальный месяц в году, когда тепло и хорошо, и все зелено, и совершенно изумительно. Природа сбалансирована. Тут тебе и водичка, и солнышко, ночью луна. Как понять, что в этом мире идеально? Солнце или луна? Вода или почва? Все необходимо, все в гармонии. Это чилл.

Если посмотреть на людей, которые лучшие в своем деле, можно многое приметить. Элиуд Кипчоге – мировой рекордсмен в марафонском беге. Он говорит, что его ключ к успеху – не изматывать себя на тренировках. Он свободен от фанатичного стремления всегда быть лучше других. Вместо этого просто неуклонно старается показывать хорошие результаты. По его словам, на тренировках он крайне редко использует больше 80-90% от максимума своих возможностей. Это позволяет ему регулярно заниматься неделю за неделей. «Я хочу бежать с расслабленным сознанием», — говорит Эллиот. А он в идеальной форме.

Ультрамарафонец Рич Роу говорит вот что. Тренируйтесь, исходя из того, в какой форме вы сейчас. Не из того, в какой форме вам кажется вы должны быть. Или в какой вы хотите быть. Или в какой вы были раньше. Тренируйтесь, исходя из того, в какой форме вы сейчас. Глубокая мысль. Мы часто убеждаем себя, что наше состояние лучше, чем на самом деле. Отвлекаемся, игнорируем настоящее положение дел. Но в долгосрочной перспективе это не приводит ни к чему хорошему, ведь мы решаем... Ведь мы не решаем проблему, а избегаем ее. Принятие не означает пассивность и безропотность. Вовсе нет. Это значит, что нужно осознать ситуацию и принять ее настолько полно, насколько получается, какой бы сложной и ужасной она ни была. И понимать, что события такие, какие есть, независимо от того, нравятся они нам или

Господа и дамы, это Chill. Сегодня обсуждаем идеалы. Как к ним приближаться и надо ли, самое главное. Вот уж примечательно, что чем меньше мы стремимся быть счастливыми, тем счастливее себя чувствуем. Чем меньше стараемся показать лучший результат, тем лучше у нас он получается. Задумывался ли ты об этом? В конце концов, я вспоминаю свой собственный опыт. В моменты, когда я был счастливее всего и показывал свои лучшие результаты, я был расслаблен и спокоен. А когда я был напряжен максимально, все тело зажималось. И об идеале речь уж точно не шла. Получается, чтобы приблизиться к идеалу, нам нужно отказаться от него. Нам хочется получить результаты прямо сейчас. Однако так не бывает. Эти ограничения позволяют нам смиренно переживать и терпеть отсутствие результата долгое время. Многие меняют одну модную диету на другую, пробуют разное. Однако вес, например, стоит на месте. Идеал все так же недостижим. Может быть, надо немножко подождать, немножко потерпеть, и все обязательно будет чилл.

наконец, главное. Сегодняшнее общество воспевает оптимизацию. Но, к сожалению, наш мозг не работает так же, как компьютер, когда мы пытаемся выполнить несколько задач одновременно, а просто переключаемся с одного дела на другое. Нам кажется, что мы можем делать вдвое, втрое больше, но на деле наша эффективность снижается почти наполовину. Ученые доказали, что мы счастливее, когда полностью погружены в то, что делаем, и не отвлекаемся на посторонние мысли. К сожалению, сейчас нас постоянно что-нибудь отвлекает. Нам кажется, что мы пропустим что-то важное, и тогда идеал будет от нас как можно дальше. Поэтому надо быть все время онлайн, все время следить за оповещениями. Но, возможно, все ровно наоборот. Постоянно находясь в сети, мы пропускаем реальную жизнь. Это Chill. Сегодня говорим про идеал. Достижим ли он или нет? Похоже, нет.

Сегодняшний выпуск выходит при поддержке биологически активной добавки Самуин Ван Спорт. Совершенно новая формула Самуин Ван Спорт позволяет увеличивать выносливость организма, восстанавливаться после интенсивных нагрузок, активизировать рост и развитие мышц. Самуин Ван Спорт в удобной дозировке 30 капсул в банке. Соответствует требованиям ВАДА. К высоким результатам вместе с Самуин Ван Спорт. Подробности на сайте samuin.rf.

Традиционно жду тебя во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма, от Ютуба до ТикТока и ВКонтакте наше большое сообщество, достигшее 180 тысяч человек. Жду там твои комментарии под этим выпуском. Пасхалки лично мне, можешь подписаться, если есть необходимость, на меня в социальных сетях. Говорю о психологии просто потому, что последние 2,5 года учусь на психотерапевта, и сегодняшняя тема в том числе мне интересна как исследовательский материал для собственной жизни и для тех, кто приходит ко мне за помощью. Перед тем, как мы с тобой расстанемся, и в Chill появится рубрика «Классика», которая тебя приятно удивит, напоминаю, одно из самых вредных последствий распространения цифровых технологий — это иллюзия связи с другими людьми. Сообщение в мессенджере, пост в блоге. Цифровое общение экономит время и усилия, которые нужно было бы потратить, чтобы устроить реальную встречу в удобное для вас время. Однако личное офлайн-общение не заменит ничто. И то самое сложное взаимодействие, на которое решаются все меньше людей, оставаясь лишь в цифровой среде, оно в результате ценнее и насыщеннее. Поэтому я приглашаю тебя отложить свои телефоны и встретиться с близкими.

А совсем уж на прощание под занавес этого жизнерадостного выпуска, наполненного танцами, любовью, солнцем и другими витаминами, я скажу тебе уже классическую фразу одного известного человека. Все обязательно будет чил. Обязательно. Пока! Меня зовут Артем Дмитриев.

за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

Маленти. Дизайнерская мебель и аксессуары, которые создадут лаунж-зоны дома или в офисе. Безукоризненное качество и персонализированный интерьерный подход. Ваш личный проводник в мир красоты и вдохновения. Подробнее на maletti.ru.

что бы ни происходило, когда бы это ни происходило, мы продолжаем жить. И как бы ни бушевал океан нашей жизни, наш корабль держит фарватер. Впереди много приключений, много чувств и эмоций. И сегодня первая остановка, которая называется Deep. Просто нажми на play, и все обязательно будет...

Сегодняшний выпуск выходит при поддержке House Interio. Хотите обновить интерьер, не делая дорогостоящего ремонта? Самоклеющаяся пленка – универсальный материал, при помощи которого можно быстро, легко, а главное, без особых материальных затрат, сделать интерьер ярким, интересным, оригинальным. Заходите на сайт houseinterio.ru. Выбирайте из износостойкую самоклеющуюся пленку с надежным защитным покрытием и уникальным дизайном, а также витражную пленку для стекла и окон. Выпуск выходит при поддержке House Interio.

зовут Артем Дмитриев. Твое музыкальное приключение. Каждую неделю уже 15 лет в эфире. Мы встречаемся с тобой, чтобы сказать друг другу «Здравствуй, я здесь».

Это Deep. Серия выпусков музыкальной программы Chill, которая традиционно находит десятки тысяч своих почитателей. На прошлой неделе мы снова возглавили чарты компании Apple в подкастах. То же самое картина наблюдается и у Гугла. Это радостное событие. Также сообщество Chill ВКонтакте и в Телеграме прибавили на прошлой неделе подписчиков. Наша Chill-семья становится все больше. И для тебя лично всегда есть место. Меня зовут Артем Дмитриев. Устраивайся.

сменит свое направление. Новый вдох и новый выдох. Ведь жизнь полна сюрпризов. И верь, что она обязательно обернется чем-то соблазнительным и

Сегодняшний выпуск изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. Мы оказываем много услуг, но самое главное — музыкальное поздравление. Оригинальный способ поздравить близкого с днем рождения, с годовщиной отношений. Музыкальное поздравление — это голос, чил, особый микс, оригинальный текст. Музыкальные поздравления. Чил объединяет сердца. Подробности на официальном сайте artdmitriev.com.

конце концов, все уже бывало с нами. Все уже было когда-то. Человечество видело всякое, и ты вместе с ним. Так стоит ли напрягаться по поводу и без? В конце концов, завтра может и не быть, поэтому почувствуй свою жизнь сегодня. Она здесь, прямо сейчас.

От Инстаграма до Телеграма, от Ютуба до ТикТока, чил есть везде. Найди меня в Гугле и Яндексе. Найди свой чил.

музыка пульсирует и создает удивительные узоры в моем сознании. И пусть так и будет впредь, пока мы живы и пока мы вместе.

пожалуй, самая красивая музыка на свете. Со всех концов планеты прекрасные звуки сливаются в единый поток, которые, изменяясь и переливаясь, меняют окружающий ландшафт. Невидимый, но хорошо слышимый, этот поток каждому по душе. Здесь есть любовь и чилл.

Мы все одиночки в этом мире. Понятные для одних, непонятые другими. Часто непонятые сами собой. Мы стремимся к норме, которой не существует. Мы ищем своих в океане искажений. Мы выбираем друзей и любимых, ищем работу по вкусу, страну побогаче, а еду повкуснее. Но кто эти мы? Странные странники, мир которых закрыт для других и недоступен никому, кроме нас самих. Я странный, и ты странный, и сегодня чил.

Сегодняшний выпуск выходит при поддержке House Interio. Хотите обновить интерьер, не делая дорогостоящего ремонта? Самоклеющаяся пленка – универсальный материал, при помощи которого можно быстро, легко, а главное без особых материальных затрат, сделать интерьер ярким, интересным и оригинальным. Заходите на сайт houseinterio.ru. Выбирайте износостойкую самоклеющуюся пленку с надежным защитным покрытием и уникальным дизайном, а также витражную пленку для стекла и окон. Выпуск выходит при поддержке House

музыка пульсирует и создает удивительные узоры в моем сознании. И пусть так и будет впредь, пока мы живы и пока мы вместе.

Ничто не вечно, но все беспрерывно меняется. Буря превратится в штиль, тьма в свет, луна в солнце. Всегда за крутым виражом нас ожидает прямая. За весельем грусть, а за жизнью смерть. За одиночеством новая встреча. Это и есть то, что мы называем жизнь. Смена всего и вся, беспрерывный калейдоскоп событий. Но чилл умеет ставить мир на паузу. Поэтому мы встречаемся раз в неделю, чтобы освежить впечатление. Меня зовут Артём Дмитриев. Все обязательно будет чилл.

сегодняшний выпуск традиционно можно купить без моего голоса и без рекламы по ссылке в описании к подкасту. Таким образом, вы поддерживаете меня лично и стимулируете выход новых выпусков.

еще одна приятная новость. Мы запустили круглосуточную радиостанцию «Радио Чилл». 24/7. Вот такая вот музыка. Приглашаю тебя на официальный сайт программы chillrussia.ru, ведь радио вещает именно там.

0: эти удивительно неопределенные времена, когда мир безумно и стремительно слетает с катушек, есть места, где люди сохраняют здравомыслие и во всяком случае стремятся к стабильности. Чил — одно из них. И что бы ни происходило в мире, я буду продолжать. Каждую неделю я жду тебя здесь. Эта стабильность и поддерживает тебя и меня в целостном состоянии. На сегодня почти все. Услышимся спустя неделю. Пока.
1: Малетти. Дизайнерская мебель и аксессуары, которые создадут лаунж-зоны дома или в офисе. Безукоризненное качество и персонализированный интерьерный подход. Ваш личный проводник в мир красоты и вдохновения. Подробнее на maletti.ru.

0: где солнце давно за горизонтом.
1: Я одна. Совсем одна.
2: Я один. Тотально один. Будем вместе. Чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.
3: Я сегодня проснулся свежим, немного отошел. Эта жизнь не всегда бывает нежной. Это хорошо, пару вдохов ты не будешь прежним. Пару новых близких уже режем. Меня больше ничего не режет.

Сегодня русская музыка звучит так, к сожалению или к счастью. Господа и дамы, добро пожаловать в Chill. Меня зовут Артём Дмитриев. Сегодня обозреваем русскоязычную сцену. Chill.

несмотря на то, что в мире происходит разное, традиционно мы собираемся на один час, чтобы ощутить всю целостность и прелесть жизни. Меня по-прежнему зовут Артем Дмитриев, 16 лет в эфире, я создаю Chill. И сегодня по-русски. От и до Made in Russia. Почему бы не возрадоваться этому факту? В конце концов, как-то теплее на душе, когда слышишь известные слова. Не всегда стоит оглядываться на запад. Нам и дома хорошо. Это Chill. Russian Tunes. Весна 2023 года. Сегодняшний выпуск изготовлен на студии Артем Дмитриев Продакшн. Там, помимо прочего, мы делаем рекламные ролики. Ролики для радио, для видео. Приглашаю вас пользоваться услугами. Артем Дмитриев Продакшн. Оставляем заказчиков довольными. Ну а прямо сейчас, словно бы песни, созданные в конце 80-х, чем-то напоминает Виктора Цоя. Однако, это группа «Волны» и абсолютно новая песня «Нескончаемая весна».

Бытует мнение, во всяком случае на Западе, что мы, русские люди, очень и очень суровые. Во всех художественных фильмах показываются славянские ребята очень брутальными. Однако песни, которые мы слушаем, совсем говорят об ином. Чуткости, нежности, способности к теплоте и заботе — это все мы. И это чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете сегодня по-русски. Russian Tunes. Весна 2023 года. Сегодня я обозреваю русскоязычную сцену. И надеюсь, здесь мы найдем настоящие сокровища. Прислушайся. Естественно, что жанр номер один сейчас в России — это смесь рэпа, хип-хопа и вот русских напевов. Где-то на пересечении этих стилей и рождаются настоящие жемчужины. Твоему вниманию Ice Slow и Тимати. Этот союз рождает песню «Эйфория». Мне кажется, это красиво.

0: Традиционно русскоязычные музыканты ищут вдохновение где-то там, в западных песнях. Однако на наших огромных просторах рождаются настоящие самородки. Я не раз и не два знакомил вас с ними в музыкальной программе «Chill». И сегодняшний день не будет исключением. Только что Леона и песня «Moment». Пока все еще по-английски. Однако сегодня русская музыка звучит так. Ну а теперь прямая линия, окрашенная исключительно русскоязычной культурой. Музыканты из Москвы, группа «Сироткин». И песня совершенно изумительная и прекрасная, убаюкивающая и успокаивающая «Кто у меня дома» из кинофильма «Гром. Трудное детство». Пожалуй, самая красивая музыка на свете.
1: Чил.

Если говорить обо мне, то я обычно не беру пирожки с первых полок. Для того, чтобы разыскать сегодняшние 15 песен на русском языке, мне пришлось обыскать пол интернета. И вот, наконец, они перед вами. Я сэкономил тебе время, чтобы у тебя осталось на приятное удовольствие. Это Chill. Сегодня исследуем русское. Russian Tunes, весна 2023 года и новый альбом от Саши Алмазовой из Петербурга и группы Non Cadenza. Альбом называется «Феникс», а это песня «Следуй за мной».

Чем хороша музыкальная программа «Chill»? Тем, что можно здесь встретить разнообразие стилей и жанров. И настроений, конечно же. Тут тебе и грусть, и печаль, и радость, и восторг, и злость, и близость, и любовь. Все в одном флаконе. Меня зовут Артем Дмитриев. 16 лет в эфире. Ну а следом еще одно смешение стилей. Тут тебе и распевность русской души, и что-то восточное, и что-то брутальное, и очень-очень нежное. Вот уж где мелодика Востока соединяется с широтой русской души. Эльман, Гафюр, Морозы. Kill.

0: тебе.
1: Мне кажется, это супер-хит Эльман и Гафюр «Морозы». Честно признаюсь, у меня по рукам бегут мурашки. И по спине тоже. Потому что песня на самом деле проникает в самую душу. Может быть, какие-то мои предки из зауральских хребтов передают мне привет из прошлого. А может быть, просто я родился здесь, на этой земле, и здесь хочу жить дальше. Вашему вниманию, московская певица Гаяна, обладающая и владеющая своими вокальными данными на высочайшем уровне, и песня «Саламия». Пожалуй, самая красивая музыка на свете.
2: Я надела пояс.

0: Сложно спорить с тем, что подобные песни жизнеутверждающие. Возможно, сегодняшняя первая песня от Моргенштерна и вступит в противоречие с вашими эстетическими взглядами, но уж то, что звучит последние 20 минут, вполне вписывается в понятие «чилл». Это место, где можно, наконец, расслабиться и выдохнуть все напряжение, накопленное за эту сложную жизнь. Искренне надеюсь, что хорошее настроение, как говорится в песне, не покинет больше вас. Следом вам предстоит знакомство с еще одной новинкой. Певец под названием Олен Джон. Такую музыку приятно слушать утром, выйдя на улицу, когда первое солнце согревает только что проснувшееся тело, а улыбка растекается по лицу. Идея завтрашнего дня. Олен Джон, вашему вниманию.
1: Чилл.

0: грязи в князи, от грусти к веселью, от веселья обратно в грусть. Все как обычно в жизни. Одно следует за другим. Усилия дают результаты, а иногда не дают. Это чилл. Сегодня русскоязычная музыка звучит так.
1: Тот самый путь в любом из нас, так рядом гром и тишина.

Московская певица Ёлка вашему вниманию только что в музыкальной программе «Чилл» после меня. Располагает к обдумыванию, кто я и куда я иду. Давайте тогда продолжать в том же духе и с тем же чувственным состоянием. Вашему вниманию московский коллектив «Тесла Бой» и абсолютно новая песня «Hate». Антон Севидов, хорошо нам знакомый по предыдущим выпускам музыкальной программы «Чилл», продолжает свой творческий путь и радует нас смесью синти-попа и электронной музыки. Потанцуем прямо сейчас.

Стоит отметить, что в России полно музыкантов. Так было исторически, так и продолжается сегодняшним днем. Tesla Boy и песня Hate. Как вам песня? Приглашаю оставить свои мысли в комментариях во всех сообществах Chill, ВКонтакте, а также в Телеге. Я читаю абсолютно все комментарии и благодарные принимаю с благодарностью. Последнее время, конечно, прибавилось хейтеров, периодически мне пишут удалить свой голос из программы, но если я удалю его, то чила больше не будет. Что выбираете вы? Пишите в комментариях во всех социальных сетях, а я продолжаю обозревать русскоязычную сцену. Russian Tunes, весна 2023 года. Музыка, рожденная пограничными состояниями. Тоже из Москвы, Варвара Визбор и песня «Жду тебя». Ух. В этой музыке хочется замереть.

0: Можно работать, а я все стою и жду тебя. Тебя пригласил на свой...
1: Трек-лист сегодняшнего выпуска доступен традиционно на официальном сайте программы chillrussia.ru, а также в многочисленных сообществах Chill, ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Приглашаю подписаться, чтобы быть в курсе. Ну а уж если вы хотите получить расширенные опции, милости прошу в Chill Premium. Специальная подписка, где доступны все выпуски без моего голоса и без рекламы. Конечно, за это придется заплатить всего лишь 200 рублей в месяц. Приглашаю.

0: Я не могу без тебя, без тебя и без тебя. Песня, проникнутая любовью, признательностью и особым отношением. Это Гриша Ургант, Алла Пугачева.
1: Прости меня.
0: Как бы намекает нам это произведение, что когда-нибудь все обязательно закончится. Все невзгоды и все горести сменятся радостью. Все получится, дамы и господа, это чил. Меня зовут Артем Дмитриев. Сегодняшний выпуск изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. Мы оказываем многочисленные услуги в области звука. Я приглашаю вас воспользоваться ими на сайте artdmitriev.ru. Артем Дмитриев Продакшн. Оставляем заказчиков довольными. Ну и под занавес выпуска традиционная рубрика «Классика», которая буквально за поворотом и которая намекает, что традиции нужно соблюдать. Там сегодня спрятан, замер в ожидании, Валерий Сюткин. И песня из середины 90-х «Я то, что надо». Символично, не правда ли? Ну а после классики предлагаю вам послушать еще один выпуск музыкальной программы «Чилл», так сказать, чтобы отполировать и осознать произошедшее. Услышимся спустя неделю. Пока!
2: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора «Чилл». Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой.

Все равно мне смешно, и на тебя я не обижен. Пускай сегодня я никто,

Еще одна неделя позади. И вот ты и я, мы оказались в конце сентября. О лете остается лишь только вспоминать, как и о многом другом, что осталось в прошлом. Будущее туманно. Прошлого больше нет. У каждого из нас есть настоящее. Это минута, секунда, они наши с тобой. Предлагаю попрощаться и с прошлым, и будущим, и на один час погрузиться в себя. То самое настоящее, о котором пишут все. Вот оно, лежит перед тобой. Меня зовут Артем Дмитриев. Это Chill. Особый проект. Музыка и голос, звучащий в твоих ушах. Добро пожаловать!

сегодняшний выпуск, как и все предыдущие, изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн, куда я тебя незамедлительно приглашаю. artdmitriev.ru. Ознакомься с тем, что мы делаем лучше всех. Звук, музыка, озвучание. artdmitriev.ru. Все, что связано со звуком, это ко мне. Приходи. Мы оставляем заказчиков довольными уже много лет. Попробуй и ты. artdmitriev.ru. Сегодняшний выпуск изготовлен

Теперь, когда с формальностями закончено, да и неделя подходит к концу, можно, наконец, в очередной раз выдохнуть, окинуть внутренним взором время с понедельника по пятницу, послушать, наконец, себя. Как я чувствую себя сегодня? Лично у меня было большое путешествие в город Псков. Сейчас я снова вернулся в Петербург, который по-летнему теплый, несмотря на надвигающийся октябрь. Я было уже приготовился к зиме, а тут лето. Как обычно, жизнь предъявляется совсем непредсказуемо. Ждешь зиму, начинается лето. Ждешь грусть, приходит веселье, и наоборот. Этот неоспоримый факт помогает признать мысль, что жизнь сильнее нас. В связи с этим можно расслабиться и получить удовольствие. Ведь в сущности мы летим на куске камня посреди бескрайнего космоса, непонятно куда и непонятно зачем. Это чилл. Время расслабиться.

каждую неделю во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма я получаю сотни посланий в свой адрес. Привет, Артём! Мне очень нравится то, что ты делаешь. А где искать новые выпуски? Такое послание я получил совсем недавно, то ставит меня в абсолютнейший тупик. В программе «16 лет» мы запустили официальный сайт chillrussia.ru. Яндекс и Google работают исправно, однако до сих пор я получаю подобные послания. Предлагаю, дорогой друг, тебе взять себя в руки и в недрах паутины найти тот заветный адрес и прийти ко мне. Ведь чил есть везде. Найди меня.

Вот уж действительно мир разнообразен. Взлетая в одном городе и садясь в другом, самолет перемещает мое тело. Однако душа моя будто бы веет над землей. Там наверху всегда светит солнце, а здесь у нас безумие. В некоторые моменты жизни мне кажется, что мир действительно сошел с ума. И совсем скоро мы погрузимся в пучину. Однако этого не происходит. Планета продолжает крутиться. И солнце восходит на горизонте каждое утро и заходит там же. Это чилл. Наше дело — расслабиться. Пусть мир продолжает делать то, что он делает, а мы будем отдыхать хотя бы сегодня.

Сегодняшний выпуск традиционно доступен в двух версиях. Без моего голоса и без рекламы, а также с моим голосом и с рекламой. Это называется Chill Premium. Особая подписка, доступная обладателям гаджетов компании Apple, а также обладателям приложений ВКонтакте и Telegram. Chill Premium — то же самое, что Chill, только лучше. Подписывайся.

сих пор испытываю потрясающие эмоции, когда слушаю музыку. Казалось бы, столько лет прошло, можно было бы и устать. Однако ответственно заявляю, что усталости пока на горизонте не наблюдаются. И как я и говорил, продолжаю пока могу. Каждую неделю, в любой политической ситуации, я делаю чил. В конце концов, в этом безумном мире что-то должно быть постоянным. И пускай я буду основой для этого постоянства. Каждую неделю новый выпуск «Чилл». Во всяком случае, пока могу.

Приятно осознавать, что мы можем делать это. Просто сесть и слушать музыку. Смотреть на солнце, смотреть на воду. Любоваться тем, как качаются деревья. Как громкие дети бегают по площадке и играют в песочек. Наблюдать за тем, как медленно наступает осень. Короче, обычные человеческие вещи, доступные каждому. Созерцание. Вот основа счастья. Во всяком случае, мне так кажется. Просто вглядываться в мир. А мир в этот момент вглядывается в тебя.

Искренне надеюсь, что этот саундтрек тебе по нраву. Минуя искусственный интеллект, я развертываю для тебя это особое звуковое пространство. В конце концов, машины не могут с нами говорить. А если даже могут говорить, у них нет сердца. Они не способны к сочувствию. Не знают, что такое уязвимость. А без уязвимости нет дружбы. А также нет любви и сочувствия. Уязвимость. Я такой же, как и ты. По моим венам течет красная кровь, а в груди бьется сердце. Я живой. И ты живой. И мы вместе живем на этой одинокой планете. И проживаем наши жизни так, как можем.

пожалуй, самая красивая музыка на свете. 16 лет в эфире. Подкаст номер один в России и в Беларуси. Если говорить обо мне, оглядываясь на ушедшую неделю, я понимаю, что я очень вымотался. Последнее время много эмоций разных я испытываю в коммуникации с людьми. В конце концов, мне просто сложно. Я считаю очень важным найти для себя часы только для себя. Отключить все, оставить только чил. Расслабиться. Все спокойно. Я здесь с тобой. Трек-лист сегодняшнего выпуска традиционно доступен на официальном сайте программы chillrussia.ru, в большом сообществе Chill ВКонтакте, где у нас почти 190 тысяч человек, в Телеграме, а также, конечно, в Chill Premium, ну и в подкастах. Ну и, конечно, никто не отменяет Shazam, при помощи которого можно узнать название любой песни. В конце концов, выгоды нашего века никто не отменял. Это Chill.

большому сожалению, ловлю себя на мысли, что технологии проникают в мою жизнь больше, чем мне бы того хотелось. И действительно, цифровая среда все больше захватывает мое жизненное пространство. Однако среди моих знакомых есть люди, которые сохраняют стойкость в этом цифровом шторме. Бумажные книги, настоящие журналы, аудиокассеты и компакт-диски, а также виниловые пластинки — вот что их интересует. Это, конечно, не про меня. Однако сколько в этом удовольствия? Притрагиваться к предметам, ощущать их прохладу, фактуру,

Сегодняшний выпуск изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. Там мы делаем музыкальные поздравления. Действительно, не банальный подарок для самых близких людей. Музыкальные поздравления. Особый текст, специальный микс и голос «Мой голос». Музыкальные поздравления. artdmitriev.ru. Приглашаю

0: Господа и дамы, мы у финишной черты. Надеюсь, что этот час был отдан исключительно себе. Я верю, что мой голос не помешал этому одиночному специальному миксу. А если так, то добро пожаловать в Chill Premium. За несколько сотен рублей можно исключить мой голос из музыкального микса. Технологии. Одним словом, мы у финишной черты, и я хочу пожелать тебе на ближайшую неделю стойкости. Вообще, наверное, ближайшие годы нам всем это очень пригодится. Уверен, что жизнь будет предъявляться каждому очень разнообразно. Будет в этом много радости, а также много грусти. И это нормально. Ну а мы услышимся спустя неделю. Меня зовут Артем Дмитриев. Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

Полезная реклама. Рекламное место. Пожалуй, лучшие рекламные возможности, собранные в одном месте. Оперативность и внимание к задачам бизнеса. Рекламное место в Краснодаре. Подробности на сайте adspace.pro. Только эффективное размещение, 15 видов рекламы, просто выбрать, легко заказать. Подробности в описании.

я это сделал. Послушал много русскоязычной музыки. Меня зовут Артём Дмитриев, добро пожаловать в Chill, и сегодня мы займемся тем, что свойственно нам каждые 3 месяца. Russian Tunes. Сэкономил тебе время. Послушал все то, что было невозможно слушать. Сегодня русская музыка звучит так.

Ведь все, что нужно, у нас уже есть. Все, что нужно, у нас уже есть. Все, что нужно, у нас уже есть. У нас уже есть.

Ты слушаешь самый популярный подкаст в Российской Федерации «Чилл». 16 лет в эфире. И 16 лет каждые 3 месяца мы встречаемся, чтобы послушать «Чилл» на русском. Совершенно очевидно, что эта музыка не будет услышана русскими радиостанциями. Место ей в интернете, и там она стала популярной. Регулярно получаю письма на тему того, где я беру эту музыку. Доложу я вам, отыскать на глубине океана одну единственную жемчужину чрезвычайно сложно. Однако, как показывает практика, мне это удается. Тонны музыки проходят сквозь меня. И вообще этот выпуск я делаю посреди стамбульского мегаполиса, где проживает 25 миллионов человек, и мало кто говорит по-русски. Именно поэтому этот выпуск получается ностальгическим. Все, что мы так любим. Чилл.

Если тебе нравится подобная музыка, приглашаю на официальный сайт программы chillrussia.ru. Там доступна круглосуточная радиостанция «Радио Чилл». 24/7, 365 дней в году. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Твои комментарии вполне уместны. Как тебе кажется, актуальна ли подобная музыка сегодня? В действительности, практически все треки созданы 2023 годом. Большая часть этих композиций написана очень молодыми музыкантами. От этого, мне кажется, они не теряют, а даже приобретают особую изюминку. Я знаю, что основная аудитория, слушающая музыкальную программу «Chill», начинается где-то от 28 лет, а заканчивается бесконечностью. Эти песни 20-летних. Как тебе кажется, это «Chill» или нет?

Сегодня русская музыка звучит так. Russian Tunes – традиционный выпуск. Раз в три месяца мы слушаем русскую музыку. За последние пару лет российское или русское самосознание возвелось в некий культ. Может быть, это хорошо, может быть, нет, но наше дело – сторона. Слушать потрясающую музыку, покрываться мурашками и, как в старые

Артём, сколько у тебя уходит времени на создание каждого выпуска? Я в своих социальных сетях от Инстаграма до Телеграма пишу о том, что все выпуски автобиографичны. И что бы со мной ни происходило, в какой бы точке нашей планеты я ни находился, я делаю новый выпуск. Поэтому я посвящаю своему занятию почти все время. Наушники и не одни всегда со мной. Интернет в доступе, и я ищу те самые жемчужины, которые доставят тебе и мне большое удовольствие. Это «Чилл». Сегодня по-русски.

Трек-лист сегодняшнего выпуска доступен везде. Буквально везде, где распространяется чил. Ну а если тебе хочется дополнительных опций и особых привилегий, приглашаю в Chill Premium. Это специальная подписка, которую мы распространяем в Телеграме, ВКонтакте, в большом сообществе Chill, ну и, конечно, на подкаст-платформах. Chill Premium. То же самое, что Chill, только лучше. Приглашаю попробовать. Chill.

Господа и дамы, в сегодняшних списках артистов, выступающих в ЧИЛ, значатся Хамали и Джонни, Элван, Леонид Агутин и Тер Мейс, Марсель, Егор Сесарев, Килджо, Ёлка. Это из тех, кого вы, может быть, когда-нибудь слышали. А также Лисовский, Кэптаун, Одно Но и группа «Обстоятельства». Сегодня русская музыка звучит так –

0: каждую неделю, я бы не справился. В конце концов, несмотря на то, что на просторах нашей Родины выходит множество достойных треков, не все они вписываются в формат музыкальной программы «Чилл». Все-таки мне хочется считать наше сообщество уникальным и отличающимся от всего того попсового пространства, которое предлагает нам современные радиостанции. «Чилл» вне конкуренции. Несмотря на это, мы выходим в 141 городе трех государств посредством радио.
1: «Чилл».
2: Преобразиться. Значит, перестать жить бездумно и торопливо, ведь эти минуты, наполненные до краев, неповторимы. Не думать целыми днями, что думают о тебе другие, быть включенным, чутким, идти, а не проходить мимо. Устав быть вечно обманутым, взять и всерьез поверить, обходить тупики и везде искать двери, не кидать камни проклятий врагам, а следа попытаться, просто попытаться увидеть в каждом его свет. В тот момент, когда рокот ума затих, сказать хватит зависти и порадоваться победам других. После долгой ссоры первым прошептать прости и просто расплакаться от переполняющей тебя радости. Забыть плохое, что сделали мне другие, простить их, забыть хорошее, что я сделал для других. Помнить, что каждый прохожий в груди вечность несет, и никогда не забывать о том, ради чего это все.

Привет, Артем. Когда я слышу твой голос, мне представляется взрослый, седой мужчина лет эдак 50. Но это не совсем так. Я все еще свеж и молод, и в этом можно убедиться. Например, в Инстаграме, на моей странице, а зовут меня Артем Дмитриев. Там мы говорим о психологии и совсем чуть-чуть о музыке. Ну и, конечно, упоминается чил. Я его ищу по всей планете, и в этом заключается смысл моей жизни. Сейчас я нахожусь в Стамбуле, совсем недавно я был в горах в Сочи, до этого я был в Милане. Короче, я перемещаюсь по планете.

Сегодня русская музыка звучит так. Вот уж действительно, когда находишься далеко от родной стороны, каждая песня заставляет мечтать о лучших днях дома. Очень надеюсь, что вся эта заваруха, которая случилась с нашей маленькой планетой, в последнее время закончится, и мы вновь заживем беззаботной жизнью. Если ты считаешь так же, ставь лайк и пиши комментарий традиционно для всех социальных сетей.

это Чилл. Этот выпуск, как и все предыдущие, изготовлены на моей студии Артем Дмитриев Продакшн, которая территориально находится в городе Петербурге, а осуществляем мы свою деятельность повсеместно в любом месте, где тебе нравится. Зайди на официальный сайт artdmitriev.ru и убедись в том, в чем мы лучшие. Артем Дмитриев Продакшн. Оставляем заказчиков довольными уже много лет.

0: сегодняшнем выпуске 17 треков, включая рубрику «Классика», которая случается регулярно в конце выпуска, это много. Обычно 10. Но сегодня 17. Я не знаю почему. Русскоязычные музыканты предпочитают короткие произведения. Видимо, не так уж и много им есть, что сообщить нам. От этого треки, по-моему, не становятся хуже. На прошлой неделе вышел выпуск «Deep», который незамедлительно возглавил чарты компании Apple в подкастах. Это приятно, когда чил номер один.
1: Нужно пропагандировать настоящую музыку, хороших актеров. Ведь у нас сейчас, к сожалению, пропагандируют по телевидению, радио. Смотрите, как только включишь, любую программу включи, и везде легкая музыка. Понимаете? Нужно не забывать, что наша народная музыка, танцы, они играют очень большую роль в становлении нашей культуры. И если мы будем об этом забывать, то и будущее поколение, и наши дети с вами, и внуки, они нам этого не простят.

«Финишная прямая». Песни, которые еще лучше и еще приятнее. С другой стороны, как можно сравнивать песни друг с другом? Ведь они рождаются внутри артистов, и это выражение их внутренней жизни. Ровно то же самое, что и происходит со мной, когда я вглядываюсь вдаль за горизонт где-нибудь в пустыне или когда пересекаю морскую гладь на катере. Это чилл, музыка созвучна моей жизни.

Господа и дамы, не поленитесь, черканите комментарий. Действительно, в рамках сегодняшнего дня это та самая валюта, при помощи которой обмениваются слушатели с артистами. Лайки, комментарии в сегодняшнем мире вполне себе ценны. Я читаю абсолютно все, что вы мне пишете. К сожалению, не имею возможности отвечать лично, но важные сообщения не пропускаю. Я очень рад вашим огонечкам, вашим подпискам во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма. Ведь чил есть везде.

каждый выпуск требует от меня особой сноровки, усидчивости и терпения. Пока переберешь десятки композиций и найдешь те самые, которые сердцу приятны, на это потратится много часов личного времени. Однако русскоязычные выпуски еще более сложны, потому что на безграничном постсоветском пространстве не так уж много музыкантов, как выясняется, которые делают что-то действительно соблазнительное и волнующее. Сегодня 17 треков Russian Tunes. Добро пожаловать!

осталось совсем чуть-чуть для того, чтобы ощутить вкус осени 2023 года и русской музыки, по-настоящему русской. Кстати говоря, в отличие от предыдущих выпусков, здесь нет вообще ни одного слова по-английски. Все по-русски. Приятно, приятно.

Напоминаю, что сегодняшний выпуск изготовлен на моей студии, Артем Дмитриев Продакшн. Мы очень много делаем всякого со звуком. Приглашаю на официальный сайт artdmitriev.ru убедиться и заказать что-нибудь. Всякие безделушки, музыкальные поздравления, автоответчики, озвучка и вот это все. Приглашаю.

0: Это Russian Tunes. Осень 2023 года. Мы у финишной черты. И услышимся спустя неделю. Пока.
1: Полезная реклама. Рекламное место. Пожалуй, лучшие рекламные возможности, собранные в одном месте. Оперативность и внимание к задачам бизнеса. Рекламное место в Краснодаре. Подробности на сайте adspace.pro. Только эффективное размещение, 15 видов рекламы, просто выбрать, легко заказать.
2: Подробности в описании.

Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Маленти. Дизайнерская мебель и аксессуары, которые создадут лаунж-зоны дома или в офисе. Безукоризненное качество и персонализированный интерьерный подход. Ваш личный проводник в мир красоты и вдохновения. Подробнее на maletti.ru.

0: Что бы ни происходило, когда бы это ни происходило, мы продолжаем жить. И как бы ни бушевал океан нашей жизни, наш корабль держит фарватер. Впереди много приключений, много чувств и эмоций. И сегодня первая остановка, которая называется Deep. Просто нажми на play, и все обязательно будет...
1: Chill.

Сегодняшний выпуск выходит при поддержке House Interio. Хотите обновить интерьер, не делая дорогостоящего ремонта? Самоклеющаяся пленка – универсальный материал, при помощи которого можно быстро, легко, а главное, без особых материальных затрат, сделать интерьер ярким, интересным, оригинальным. Заходите на сайт houseinterio.ru. Выбирайте износостойкую самоклеющуюся пленку с надежным защитным покрытием и уникальным дизайном, а также витражную пленку для стекла и окон. Выпуск выходит при поддержке House Interio.

Это Chill. Меня зовут Артем Дмитриев. Твое музыкальное приключение. Каждую неделю уже 15 лет в эфире. Мы встречаемся с тобой, чтобы сказать друг другу «Здравствуй, я здесь».

сил, которая традиционно находит десятки тысяч своих почитателей. На прошлой неделе мы снова возглавили чарты компании Apple в подкастах. То же самое картина наблюдается и у Гугла. Это радостное событие. Также сообщество Chill ВКонтакте и в Телеграме прибавили на прошлой неделе подписчиков. Наша Chill-семья становится все больше. И для тебя лично всегда есть место. Меня зовут Артем Дмитриев. Устраивайся.

тучи уйдут, ветер сменит свое направление, новый вдох и новый выдох. Ведь жизнь полна сюрпризов, и верь, что она обязательно обернется чем-то соблазнительным и интересным. Главное — ждать.

Сегодняшний выпуск изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. Мы оказываем много услуг, но самое главное – музыкальное поздравление. Оригинальный способ поздравить близкого с днем рождения, с годовщиной отношений. Музыкальное поздравление – это голос, чил, особый микс, оригинальный текст. Музыкальные поздравления. Чил объединяет сердца. Подробности на официальном сайте artdmitriev.com.

В конце концов, все уже бывало с нами. Все уже было когда-то. Человечество видело всякое, и ты вместе с ним. Так стоит ли напрягаться по поводу и без? В конце концов, завтра может и не быть, поэтому почувствуй свою жизнь сегодня. Она здесь, прямо сейчас.